Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре под Тихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте, а у нас тут красота намечается, 3 часа утреннего шоу, стартуем прямо сейчас. Ну, как настроение? Между прочим, 29 сентября, вот так вот потихонечку будем перелистывать эти первые осенние денечки, хотя пока по ощущениям, как по мне, лето летнее, прекрасное, знаете, такой бархатный сезон, вот, хотя обычно такой термин употребляют осенью, но нет. Хотя, конечно, друзья, если уж совсем честно, видел я вчера вот этот листопад. По дороге к офису, у нас вот такая красивая улица, дома замечательные, рестораны, всевозможные офисы и растут деревья. Вот, кстати, это особое наслаждение, когда едешь и буквально засматриваешься на эту красоту. И вот я смотрю, они стоят такие, и вроде как зеленые, но уже листики-то все полетели вниз, и так это было красиво, романтично. Я себя представила героиней какого-то очень интересного фильма, и как будто бы я иду, и вот в смысле еду. Ну и там дальше по сюжету, сами понимаете. Вот, можно замечтаться, глядя на всю эту романтичность вокруг, и я, собственно говоря, ни в чем себе и не отказываю. Как настроение, ребят? Правда, очень хочется прощупать ваш настрой. С утра пораньше спросить, что там, как там, ну чего, кого. Если нужна поддержка, обращайтесь. 49-105-7. Ну а если нужен праздник, то вот прямо сейчас, друзья, прямо сейчас, не откладывай никуда. Зачем нам все это? На номер 49-105-7 отправляйте свое поздравительное смс. Если вы хотите, чтобы мы дозвонились, то укажите, пожалуйста, контакт на номер именинника. И все. И будет радость, счастье и та самая эфирная красота. Не знаю, как до вас, вот до меня еще осень пока не добралась. И я пока ее, на самом деле, не особо-то и жду. Купалась в море. Море прекрасное, замечательное. Уже чуть-чуть прохладнее, но до сих пор, ох, как хорошо. Выходишь, наслаждаешься этим солнцем, которое, с одной стороны, уже немножечко стесняется рассказать о том, что оно еще кусается. С другой стороны, по-прежнему делает свою работу хорошо. Это я про загар. В общем, советую, рекомендую. Если есть время с утра пораньше, тогда это вообще заряд бодрости на день грядущий. Ну, а пока буду вас, так сказать, купать в наших FM-волнах. Тут и хорошая музыка, да не просто хорошая музыка, чего уж тут я скромничаю. Настоящие хиты, отборные. Спасибо команде за это. В частности, Саша Данилов в ответе за наше прекрасное музыкальное настроение. Ему отдельный респект и доброе утро. Ну, а также будут самые интересные новости. Как всегда, расскажу календарь, да, и праздников добавим, чтобы было хорошо и уютно. Ну, а теперь отдельный привет каждому всем нашим прекрасным городам. Никосия, привет. Лимассол, One Love. Пафос, Ларнака, Айанапа. Обнимаю вас всей душой и всем сердцем. Ну и, конечно же, тем, кто слушает нас онлайн на russianradio.cy, отдельная наша самая добрая и прекрасная Калимерушка.
1: Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим, лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Гороскоп на русском.
1: Я даже слышу, как вы подпевали, тем более, что хит какой, Сергей Жуков, руки вверх, он тебя целует. Ну, а пока буду, не то чтобы целовать, но вот лелеять, да, и холить каждого, потому что у нас прям по курсу гороскоп. Самое интересное расскажу в деталях и подробностях. Итак, знаки огня: овны, львы и стрельцы. Этот день порадует вас неожиданной возможностью быстро разрешить организационное разногласие. И вроде бы не понедельник. Ну, значит, пора. Вы сможете предложить настолько разумный компромисс, что окружающие без колебаний поддержат эту инициативу. Поэтому не стесняйтесь, проявляйтесь, и все будет обязательно хорошо. Знаки воздуха: близнецы, весы и водолейки сегодня получат доступ к очень интересному профильному материалу, о котором раньше не догадывались. Совсем скоро у вас появится повод применить найденные сведения с практической пользой. Очень интересно, ничего не понятно, но вроде как ничего плохого в данном сообщении тоже я не нашла. Земные знаки: тельцы, девы и козерожки. Проявите аккуратность при переводах средств и заполнении реквизитов. О, это наш все. Невнимательность к цифрам грозит ушедшим не туда платежом и длительным выяснением деталей. Поэтому, ребята, вы уж сегодня, будьте уж так добры, очень сильно аккуратненько перепроверяйте. Как, наверное, 7 раз проверь, 1 раз отправь. Вообще истинная философия современной жизни. Причем это касается не только цифр. Знаки воды: раки, скорпионы и рыбы добрались и до вас. Сегодня будут настроены на окружающее пространство и близких людей. Вы сможете интуитивно обойти острые углы в спорах и создать вокруг себя атмосферу абсолютного доверия. По-моему, хороший, красивый день намечается. Доброе утро всем и каждому. Еще разочек.

0: Самый острый перец истории.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро всем и каждому, кто просыпается вместе с нами на единой частоте 99% счастья. Да, это мы, русское радио Кипр, вещаем по всей стране, а также онлайн, russianradio.cy. Поэтому всегда заходите, слушайте, будьте с нами, и будет вам самое, что есть, настоящее, искреннее, подлинное счастье. Ну а пока календарь и самые интересные праздники, которые будем отмечать всем островам, да? Я надеюсь, по-семейному есть у нас такая традиция всем Кипром отмечать. Тем более, что стартуем-то с такой невероятной даты. Всемирный день сердца. Дамы и господа, самое сердечко впускаю каждый раз. Да, потом, конечно, не оберешься, но тем не менее, только так, мне кажется, и стоит жить искренне и по-настоящему. Вам тоже сердечко всем и каждому. Кстати, если вдруг вот сейчас позволяет возможность, потому что за рулем, конечно, отвлекаться на гаджеты никоим образом нельзя, но если вдруг вы в пробочке стали или вот на светофоре, можно так, оп, сердечко на номер 49-105-7 отправить, мне будет очень приятно. Правда, правда, правда. Так, день осеннего одиночества, пожалуйста. Ну, не знаю, да? Не знаю. Мне кажется, у нас такая красивая осень. Как тут можно быть одиноким? Тут же все время что-то происходит. Вот прям одиночество в глобальном смысле на острове тяжело найти. Правда? Или вы где-то нашли? Если что, давайте обсудим. Мы готовы обсудить каждую из тем. Так, день отоларинголога. Да, это я говорю, что я проснулась. Нормально все. Все слова выговариваются легко и просто. День рождения рок-группы «Чайф». Ах, полетели сердечки, даже разные. Вот просто сердечко в огне и розовенькое со звездочками. Спасибо большое. Очень приятно. Ловите, держите в обраточку. Так, рок-группа «Чайф», да, отметили день рождения? Чайфисты, это все для вас. Международный день осведомленности о продовольственных потерях и пищевых отходах. Ох, вот тут вот. Вот я все время комментирую наши прекрасные заведения, рестики. Я говорю, ребят, ну зачем вы делаете такие вот большие порции? Ведь я же не съем, а это потом выбрасывать. Ну, жалко же, да, вот. Делайте, пожалуйста, вот половинку, чтобы и я наелась, да, и ничего выбрасывать. С другой стороны, наверное, в этом заинтересованы ресторанные коты. Они же, так сказать, всегда в доле. День идущего к реке. Ну, у нас это немножечко адаптация, идущего к морю. Я уже сегодня с утра пригласила всех и каждого на море. Надеюсь, вам откликается эта философия. Хотя я точно знаю, некоторые знакомые уже говорят, ты чё, холодно, уже осень, купаться будем через год. Ну, например, в августе. Единственный период для купания на острове. Я с этим, конечно же, не согласна. Поэтому, если все-таки есть такая возможность попасть на наше прекрасное море, покупаться, то добро пожаловать. День печеньки. Вот такую вкусняшку тоже добавляем. И, пожалуй, на этой прекрасной сладкой ноте, что-то с вами заболталась, да, мы пойдем слушать сразу нашу прекрасную, замечательную, что? Правильно, рекламу на русском радио. Если вам, кстати, тоже нужно заявить о своем бренде, обращайтесь.
0: Реклама на русском.
2: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: А мы продолжаем веселиться и отмечать праздники. Я же в прошлом выходе что, правильно, я не договорила, поэтому все-таки добавлю те самые классные даты, которые стоит отмечать. Ну, например, День кофе, Польша, Швеция, Макачино даже в США отмечают отдельно. Ну, классные же праздники. Естественно, как же мы без кофечка утро-то будем стартовать? Так, День изобретателя. Вот пусть у вас сегодня изобретатель, но только, знаете, такой, который на Нобелевскую премию, да, проснется. А не тот, который вечно все вынесет из дома, что-то новую какую-то вещь придумает, скажет: «Во! Глянь, какой пульверизатор придумал!» Хотя можно было даже не так сильно стараться. Но, опять-таки, если увлекает, то почему бы и да. День чтения вслух. Вот, еще хочу отметить этот праздник замечательный. Кстати, хорошо ставит речь, в том числе добавляет уверенности перед любым публичным выступлением, ну, либо на планерке очередной, где вам нужно о себе заявить и себя проявить. День стоматолога. О! Зубы по осени считаем, да? Как? А ведь скоро будем подводить итоги. По зубам ли нам 2026 год? Можно, кстати, уже начинать что-то потихонечку писать и рассказывать. Ну и, собственно говоря, теперь расскажу вам о самых ярких событиях дня сегодняшнего. Их немного, но зато какие! 29 сентября в 1650 году в Лондоне открылось, та-да-да-дан, первое в мире брачное агентство. Поздравляем! В Петербурге началось движение трамваев в 1907 году, тоже сегодня 29 сентября. Так, у Юпитера там очередной спутник, но мы уже сколько раз рассказывали, хватит, Юпитер, мы уже поняли все о тебе. Все с тобой ясно. Угу. Так, состоялся первый транспортный полет самолета АН-74 в 1983 году и достроили наконец-таки, БАМ, тот самый Байкал-Амурский магистраль проект, который, ну, просто гремел тогда на весь Советский Союз. 1984 год. Все, друзья, теперь самые интересные события, самые яркие праздники у вас на столе. Выбирайте, чем будете сегодня заниматься и что конкретно будете праздновать. Ну, а если нужна помощь Русского радио, 4 девятки, 105,7, пишите.

0: утро с Света Апельсина. С Аполлоновой Ириной. Русские перцы. На русском радио.
1: Хотя прямо сейчас намечается утро зеленого цвета. Я вам расскажу, почему.
2: На правах рекламы.
1: Да, друзья, едем на зеленый. Открываем новую страницу бренда Агриплант. Еще одна локация и масштабный праздник по этому поводу. Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. 1 октября, это буквально уже послезавтра, выходной на Кипре. Ну, в основном. Некоторые, конечно, работают по своим календарям, а мы отдыхаем, веселимся. И вот, пожалуйста, едем в Агриплант. С 10 утра и до 7 часов вечера включительно. Там еще что дают? Скидки, правильно, от 20 до 40%. Будет вам счастье зеленое дома. Так что вносите, пожалуйста, полезное мероприятие. Также будут разыграны подарки и сюрпризы. Ну, а еще угощения, пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки. Ну и изюминка праздника. Это, конечно же, прямое включение любимого русского радио Кипр с 2 часов дня и до 5 часов вечера включительно. Присоединяйтесь и станьте нашей эфирной звездой. Отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир Агриплант в Лимассольский район Трахони на Одиссея Георгиу 32 напротив средней школы Трахони. Ну, во-первых, точно надо поздравить замечательный бренд Агриплант. Это новая страница. Браво! С днем рождения! И всех ждем 1 октября.
0: Новая песня на русском.

0: Бэк, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет, а

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: подари улыбку миру и включи погромче Иру. На русском радио.
1: А мы продолжим именно в таком режиме. Улыбаемся и машем. Здравствуйте, доброе утро всем и каждому. Шоу «Русский перц». Сегодня я соло, ваша радиоледи Ира Аполлонова. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам большое за сердечки, которые продолжают прилетать на номер 49-105-7. Вот что значит напроситься. Очень приятно, правда. Ребят, ну, а, так сказать, алверды, ловите, держите. Что мы сейчас будем делать? Правильно, мы с вами сейчас будем за приз бороться.
2: На правах рекламы.
1: А дело в том, что у нас есть потрясающие партнеры, которые всегда готовы предоставить что-нибудь специальное, экстра для вас, наши дорогие радиослушатели. Atria Music представляет блистательные Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по мотивам романа французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант премии «Золотая маска» Филипп Гуревич. Вот такой вот звездный состав у нас в Потихио 19 октября. Пронзительная история о любви, вере и силе дружбы, наполненная теплом и, конечно же, юмором. Как же уж без него. Билеты на сайтах soldout и atriamusic.com. У нас тоже есть для вас потрясающий билетик. Между прочим, последний. Уже остальные мы разыграли. Вы большие молодцы. Ну что, как настроение? Как с меткостью этим утром? Вот такой вот у меня к вам вопрос. А посему я так жирно намекаю на ту радиозабаву, которая намечается прямо по курсу? Да, друзья, это наш дорогой клад. КЛ АД по горизонту 4 буквы и 4 цифры по вертикали. В этом квадрате есть две ячейки друг за другом по горизонту only, это важно помнить, особенно когда докопались, находится ваш приз. Вот так где именно, давайте посмотрим и спросим вашу радиоинтуицию. А пока звоните прямо сейчас.

0: Клад. Ох, какие вы сегодня активны, приятно так как, но участника нужно всего два, и, собственно говоря, полный состав уже на линии находится. Сейчас будем здороваться. Итак, на первой Марина, очень доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мариночка, какой город?
1: Лимассол.
0: Лимассол, очень приятно, очень приятно. Так, Марин, давайте послушаем, кто у нас на второй линии. Зовут ее Камила, ваша напарница. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Камила, дорогая, а вы у нас из какого города?
2: Лимассол.
0: Ух ты, ну все, девчонки, лимисоски собрались, так сказать, у микрофона по разную сторону, да, приемников. Сейчас будем раскапывать наш дорогой замечательный приз, который нам любезно предоставила Атриа Мьюзик. Между прочим, спектакль «Оскар и розовая дама» пройдет только у нас в Лимассоле, театр «Потихио», 19 октября. Но все города тоже, разумеется, приглашаем. Итак, Марин, что вам сегодня подсказывает ваша радиоинтуиция?
2: Ну, давайте попробуем А3.
0: Так, она вам подсказывает А3. Давайте, давайте, давайте.
3: Упс, ошибочка.
0: Ну, пока мимо, но первый всегда сложно начинать. Тут вон 16 ячеек. Минус один, Камила, вам чуточку полегче.
2: Ага, А3, да, значит. Давайте попробуем А4.
0: Это вот какие-то, я вот слышу, теории, да, расчеты проходили и...
3: Упс, ошибочка.
0: Ничего страшного, нормально. Девчонки, по второй попытке. Марина.
2: Так, ну давайте L2.
0: L2 выбирает наша прекрасная Марина. И это...
3: Упс, ошибочка.
0: И это next time, ничего страшного. Повезет в любви, да, как всегда. Улыбаемся и машем. Марина, обнимаю вас всем сердцем. Тем более, что сегодня всемирный день. Да, дел сердечных. Да. И хорошего вам дня. Спасибо.
2: Всем прекрасного дня тоже.
0: Всего доброго. Спасибо. Так, Камил, дорогая, ну а с вами мы пока еще играем.
2: К4, давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. Вкусно, невкусно.
3: Ошибочка.
0: Вот оно как. Тоже там ничего нет. В любом случае, это было красиво.
2: Хорошего дня всем.
0: И вам всего доброго. До свидания. Так, ну а это означает, что прямо сейчас начну принимать следующую порцию ваших замечательных звоночков. Вам-то второму составу уж точно будет полегче. И это хорошо. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
4: Елена.
0: Елена, прекрасная, я так понимаю, да?
4: Да, конечно.
0: Вы у нас из какой сказки именно?
4: Из Лимассола.
0: Лимассольская сказка. Вот это мы любим, вот это я понимаю, это откликается. Давайте послушаем, кто с нами будет играть на второй линии. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
5: Меня зовут Нора.
0: Нора?
5: Нора
0: Даникаси. Ух ты! Нора, добро пожаловать! Наша столичная штучка присоединилась к радиозабаве под названием «Клад». Итак, девчонки, можем смело продолжать раскапывать. Напомню, что на кону один билет на спектакль «Оскар и розовая дама». Елена, прекрасно, прошу.
5: К1.
0: Так, К1. Так, что там у нас?
3: Упс, ошибочка.
0: Нора.
5: L1.
3: Упс, ошибочка.
0: Та-дам, Елена. Вторая попытка. Посмотрим.
5: Ага. А3?
0: Так, А3.
3: Упс, ошибочка.
0: И вот здесь немножечко подсвечу. А3 было в предыдущем раунде. Очень важно внимательно слушать эфиры в том числе. Но ничего страшного. Елена, дорогая, в любом случае билеты можно найти на сайтах Soldout и atriamusic.com. Спасибо вам за участие.
5: Спасибо.
0: Всего доброго. Так, Нора, дорогая, ваша вторая попытка.
5: Попробуем D2.
0: Так, давайте попробуем D2. Интересно.
6: Нащупал.
0: А вот так вот, между прочим. И поскольку вы нащупали, еще одна попытка, естественно, тут же, как в сказке, возникла сама собой.
5: К2?
0: Так, секунду, Нора. Вот D2.
5: Подождите, клад.
0: Ага. Еще раз, дочек, я понимаю, утро, 7, что-то там.
5: Да, да, да, не проснулись.
0: Сейчас, оп-оп-оп, я ничего не слышала, вы ничего не говорили. Опа, и еще разочек, по горизонту, друг за другом.
5: А2?
0: Ну вот, к доске.
6: Нашел!
0: Ну, конечно, ну, Дора, дорогая, да, у нас все тут замечательно, да, а рядышком, я понимаю, что ниоткуда взялась буква К, но и бог с ней. Самое главное, что вовремя собрались, да, и, так сказать, докопались до нашего замечательного подарка. Нора, вам придется приехать к нам в Лимассол.
5: Обязательно.
0: Да? 19 октября театр Потихио. Конкретно вас будут встречать блистательные Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама».
5: Супер, никогда не была, никого не видела.
0: Так, ну, собственно говоря, с чего-то надо начинать. Мы вас искренне поздравляем, браво, умница, и эти аплодисменты тоже в вашу честь.
5: Спасибо, спасибо.
0: Вот такая красота.
5: Всем
0: отпускаю.
5: Приятного дня.
0: А, спасибо большое, вам того же. Так, отпускаю Нору. Человек счастлив, радуется, да и правильно делает. Вот так вот проходят розыгрыши на русском радио Кипр. Ну а мы, друзья, двигаемся с вами дальше. Да, прям по курсу потрясающий Константин Столяров. А также в следующем часе появится в студии Вероника Верушкина. Вы же знаете, наша главная психологиня всея Кипра. Сегодня будем обсуждать очень важную тему, серьезную. Ну, как всегда, легко, понятно, чтобы откликнулось самое сердце. А пока не уходите. 4 9 105 7, пишите и поздравляйте своих родных и близких. Я скоро вернусь.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: И не надо мне говорить, что пиво дороже, чем ты. Пиво дешевле, чем ты.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На Кипре снова начались отключения солнечных панелей. Открыт прием заявок на государственные участки для семей. Возможный распад Великобритании, что будет с базами Акротири и Декелия. Теперь подробнее. Из-за сезонного спада жары на Кипре заметно упал спрос на электричество. Операторы снова проводят массовое отключение частных фотоэлектрических панелей от сети. Отмечается, что в прошлом году принудительные ограничения выработки энергии солнца превысили 47%. Причина – изолированная энергосистема острова при нехватке накопительной энергии. Пока батарей нет, владельцы солнечных панелей продолжат терять киловатт-часы каждую осень. МВД Кипра открыло прием заявок на участки под строительство домов за четверть рыночной стоимости. Претендовать могут пары и одинокие родители моложе 45 лет с доходом до 65 тысяч евро в год, в зависимости от размера семьи. Дом нужно построить за 3 года. Продавать участок нельзя 5 лет после завершения строительства. Заявки принимаются до 30 ноября. Подробности на сайте Лента Кипра. После подписания в Кардиффе меморандума шотландских, валлийских и ирландских партий о праве на самоопределение, кипрский специалист по международным отношениям Петрос Зарунос выступил с заявлением. По его словам, для нашего острова прозвучал тревожный звонок. Если Британия потеряет статус единого государства, Турция может оспорить права Лондона на военные базы Акротири и Декелия. Зарунос призывает Кипр готовить сценарии заранее. При этом пока Великобритания отвергает саму идею обсуждаемых референдумов о разделении. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове в основном ясно, но во второй половине дня над Кипром сгустятся облака. Местами возможны дожди и грозы. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Во внутренних районах страны воздух сегодня прогреется до плюс 30 градусов. На побережье будет до плюс 28, в горах до плюс 19. Средняя температура морской воды у кипрского побережья составляет плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Утротерапия на русском радио Кипр.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Продолжаем просыпаться. Остров подъем. Тем более, что у нас появилась она в студии. Прекрасная, замечательная Вероника Верушкина, психолог и коуч для предпринимателей. Подписывайтесь в инстаграм veronika.verushkina. Вероника, привет!
2: Доброе утро.
1: Вот у нас сегодня так бодренько мы звучим. А тема, между прочим, как эмоциональное потрясение влияет на принятие важных решений. И тут все очень просто. Сильно влияет. Что тут ходить вокруг да около? Иногда это просто, конечно, бывает и совсем ужасная история. Но мы там будем разбираться. И самое главное, мы не капитан очевидность. Не так, что пришли и скажем, все, ребят, все плохо. Вот как бы живите теперь с этим. Мы будем решать вопрос, каким образом перенастроить себя, пересобрать для того, чтобы вот как раз-таки эти потрясения, ну, если уж так произошло, да, то хотя бы что-то хорошее они привнесли в вашу жизнь. Так что поехали, Вероника, ты тему выбрала, ты и начинай.
2: Да. Вообще, мне хочется сказать, что у предпринимателей решения бывают сильно важные, такие, которые влияют на финансовые показатели, которые влияют на жизни людей, потому что это рабочие места, которые влияют иногда на целую индустрию, да, или на микрорайон, как минимум. И это эти решения, если они подвержены эмоциональному состоянию, которое происходило с предпринимателем, не касательно бизнеса, такое часто бывает, что это совершенно может не касаться того, что происходит на работе, это может касаться совершенно каких-то других событий, которые эмоционально происходят с человеком. Эти решения могут стоить очень дорого.
1: Угу.
2: И потом влиять на человека долгое время. И моя задача сегодня поговорить о том, а что же делать, если эмоциональные события происходят, а решение принимать все еще надо.
1: Я все-таки хочу масштабировать твою ЦА, не только о предпринимателях идет речь. Хорошо, предприниматель ИП, да, вот частной жизни. Ведь так тоже бывает, очень сильное эмоциональное потрясение наносит огромный такой вот отпечаток, оставляет. И, конечно же, влияет на те решения, которые ты принимаешь дальше и у себя в жизни, и от этого может что-то очень сильно пойти в другую сторону, поэтому это касается каждого.
2: Конечно, да, потому что то, как мы переживаем различные события в нашей жизни, влияет не только на наше настроение, на наше состояние, но и на то, как мы принимаем решения.
1: Угу.
2: И вот про эту связку важно поговорить, потому что мы не замечаем иногда, что наше решение подвержено влиянию нашего состояния. Нам кажется, что то, как мы себя чувствуем, и то, что мы решили в этот момент, это единственно верное направление движения.
1: А будем сомневаться?
2: Будем сомневаться.
1: Так,
2: будем
1: червячка выпускаем. Да, ну не сильно, да, но чтобы не сильно так вот прямо. То, потому что так во всех решениях можно сомневаться. И там...
2: Нет, конечно, мы просто обсудим, вот. Как бывает.
1: А поговорить наш любимый формат. Если, кстати, у вас есть вопрос, или, может быть, хотите поделиться, или вам нужна поддержка, пишите на номер 49-105-7.
0: Утротерапия на русском радио Кипр.
3: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового пищеварения. О том, насколько важно питаться грамотно, Яна Соболева. Вряд ли я кого-то удивлю тезисом, что ежедневно на вашей тарелке должны появляться овощи. А вот фактами о героине сегодняшнего выпуска попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы пооранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Meals Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food с любовью составляет вам рацион.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Утро-терапия на русском радио Кипр.
2: Друзья, возвращаемся в эфир и будем сейчас активно обсуждать ту самую связку, да, какой-то травматичный опыт и дальше принятие решений, каким образом это все связано, что в этом случае нужно, ну, для себя, скажем так, применить, чтобы все ваши решения были классными, а возможно даже и суперэффективными, ведь есть же посттравматы, да?
3: Да.
2: Люди, которые благодаря и вопреки делают такие вещи, на которые они вообще бы не способны были бы, если бы не случился какой-то печальный опыт, да, не было бы счастья, да, несчастье помогло, как народ говорят.
3: Тоже сегодня об этом поговорим, тут очень важную роль играет тайминг, когда это сделано,
2: да.
3: Когда какое решение принято. Но я хочу начать с базы. Есть такое понятие у Дэниела Канемана,

0: Система 1 и система 2. Система 1 – это быстрая, автоматическая, эмоциональная. И она мгновенно узнает лицо, реагирует, отрывает руку, когда вы положили ее на горячее. Чувствуешь, что что-то не так. Mm-hmm. Вот это вот эмоциональная система, которая выдает непосредственную быструю реакцию. А mm-hmm. система 2, она медленная, логическая, требующая усилий. Она считает, сравнивает, думает о последствиях. То есть, если вы математическую задачку решаете, будет работать система 2.
1: Mm-hmm.
0: Если вы чему-то радуетесь или вы чему-то расстраиваетесь, то, скорее всего, здесь решение после этого будет принимать система 1.
2: Ну и все, теперь мы роботы. Система 1, система 2. Система 1 – это те самые органы чувств, да? Вот, то, как мы ощущаем этот мир, понятно, физикам.
0: Да. И они работают обычно в паре. То есть очень часто так бывает, что система 1 предлагает, система 2 проверяет. И вот если мы находимся в сильном эмоциональном стрессе, проверка системы 2 обычно не срабатывает.
2: Так.
0: Мы иногда начинаем объяснять себе эмоциональное решение, ну, то, что называется в психологии, рационализировать.
2: Да-да-да.
0: То есть подбирать правильный ответ под то решение, которое мы приняли.
2: Да.
0: И часто это мешает нам адекватно оценить ситуацию.
2: Так, что надо делать? То есть вот сработала, да, система 1, человек натворил что-то, потом, естественно, он будет себя убеждать в том, что это было правильно и хорошо, да?
0: Да.
2: Ну, как бы он же будет сам, психика должна включать режим самосохранения. Ну, есть просто вещи, которые не отменить, и это уже очень сильно повлияет на дальнейшую жизнь. Что с этим делать?
0: Давай на примере на каком-то, если...
2: Ну, условно, предприниматели, вот твои любимые, с ними, да, ты очень сильно дружишь. Так, сейчас рандомный предприниматель никому не желает, фу-фу-фу, вот.
0: Да.
2: Добавим немножко суеверия в наш эфир. Принято было решение закрыть данный филиал. Вот просто не решать, не думать, да, там, как перестроить бизнес-процессы, да, просто отсечь и до свидания, да?
0: Да, обычно это происходит не просто так. Резкое решение принимается на фоне какого-то эмоционального стресса. Mm-hmm. Как это может быть? Резкое изменение внешней экономической ситуации.
2: Да.
0: Да, или очень сильный конкурент вышел на рынок, с которым у этого предпринимателя очень сильная какая-то борьба,
2: да.
0: И он вышел прям, не знаю, в соседнюю дверь. Встал, да, помещением. Вот, то есть резкое решение обычно обусловлено тем, что человек не справился в моменте с теми событиями, с той эмоцией, которая к нему пришла.
2: Да.
0: И решение это принял, ну, если говорить очень просто, сгоряча.
2: Да.
0: Что в этот момент может происходить с человеком? Когда мы испытываем ту или иную злость, она дает ложную уверенность. Мы недооцениваем риски и рубим с плеча.
2: Угу.
0: То есть, да, нам кажется, сейчас мы там что-то сделаем такое, что просто все.
2: Да.
0: Когда мы испытываем очень сильный страх, мы преувеличиваем риски и упускаем возможности.
2: Ага.
0: То есть нам кажется, что риск такой высокий, что я сейчас лучше закрою этот филиал, но не буду вступать в активную, честную конкуренцию с этим, я не знаю, предпринимателем другим.
2: А вот насчет последствий такого решения мы обсудим буквально через пару мгновений, потому что у нас что правильно? Самое полезное, самое классное – реклама на русском радио.
3: Утро-терапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
5: Все.
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
7: Лента Кипра.
4: на сайте и в

0: сдам квартиру на 5 или 7 лет, в зависимости от решения суда.
1: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Утро-терапия. Утро-терапия. На русском радио Кипр.
1: Так, ну а мы возвращаемся разбираться с последствиями. Итак, филиал закрыт, да, эмоционально было решение. Мы уже обсудили с Вероникой вот эту затравку и будем дальше разбираться уже с точки зрения психологии, что делать дальше, что может пойти не так, как себя обезопасить.
2: Мы в тот момент, когда что-то с нами эмоциональное происходит, вот мы сказали, что, может быть, конкурент какой-то рядом открыл филиал, но на самом деле может совершенно другое происходить. Может быть, предприниматель в этот момент разводится.
1: А ну, там
2: быть...
1: тоже конкурент, видимо, тоже появился, да? Ну, дело же
2: тяжкое. Конкурент может появиться везде. А может быть, что-то произошло со здоровьем. И вот это резкое решение, оно почти всегда обусловлено нашим эмоциональным состоянием и невозможностью проверить вот этой системой 2, нашим логическим аппаратом, насколько это решение эффективно. И, естественно, предприниматели, их основная задача, но и не только предприниматели, мамы многодетные, это примерно то же самое, что основная задача – быстрое принятие решений. Потому что ситуации могут разворачиваться по-разному. Да, когда у тебя там 5 детей, у нас есть вот друзья, у которых 6 детей.
1: Да.
2: Да, нужно очень быстро принимать решения, что, куда, кого, чтобы никто не пострадал. И эти быстрые решения под эмоциональным состоянием могут быть очень дискомфортные. Что нужно делать? Могут быть ситуации, когда мы избегаем столкновения с чем-то неприятным. И важно тоже попробовать остановиться и заметить, что мы сейчас в эмоциональном состоянии. Вот этот пресловутый эмоциональный интеллект, про который все говорят, это правда важная вещь. Когда вы осознаете, что с вами происходило, что вы сейчас находитесь в состоянии, ну, давайте, немножко измененного сознания под влиянием того, какие эмоции сильные вами завладели.
1: Да.
2: И как только мы это осознаем, мы можем дать себе лаг хотя бы 20 минут для того, чтобы передохнуть, успокоиться и не принимать решения. Потому что даже если вы подпись поставили через 4 дня, но решение приняли в течение этих 20-30 минут после эмоционального потрясения, не дав себе время на то, чтобы выдохнуть и сказать, я сегодня ничего решать не буду.
1: Да.
2: Вы запомните то решение, которое вам пришло в голову в течение этих 20 минут, и потом себе его оправдаете.
1: Да, смотри, Вероник, насчет вот, бывают ли решения плохими, да, вот сгоряча, как мы уже сегодня обсудили, и так ли это на самом деле? Ведь, по сути, ну, человек, принимая то, делая тот либо иной выбор, он просто уходит там на очередную ветку, скажем так, да, то есть, ну, вот здесь закрыл филиал, где-то откроет, а может быть, не откроет, может быть, пожалеет о том, что, да, надо было оставаться, и действительно проработать процессы, и тогда это мог бы быть другой бизнес. Но он же об этом уже не узнает никогда. И он никогда не сможет проверить. Поэтому такая защита, да, от вот этой катастрофы, которая могла бы случиться. Ну, то есть, действительно, он мог бы создать классный бизнес, но, так сказать, обстоятельства, решения, и же с ним... Но наш мозг же не знает об этом. Поэтому, по сути, разочаровываться не в чем. И все, что не происходит, все хорошо.
2: Опять же, смотри.
1: Вот это вот я позитив, а? Включила.
2: Ты вообще красотка, это правда. Смотри, если мы не знаем плохих последствий, если мы упустили выгоду, то никаких нет проблем с этим. Так бывает, мы упускаем выгоду постоянно.
1: Да.
2: Но если это выгода, о которой мы еще и не знали, так нам вообще и не больно.
1: Ну да.
2: Тогда нам это совершенно ничего не стоило, никакой нет здесь проблемы. Но есть необратимые решения.
1: Так.
2: Есть решения, которые мы не можем отменить. Вот это тоже один из шагов, который я предлагаю. Проверка обратимости. Если вы принимаете решение, и вы понимаете, что это решение необратимо. Если сгоряча решить срочно прямо сейчас развестись, а ваша прекрасная половина вас поддержит, а потом вы об этом пожалеете, но все уже.
1: Да.
2: Уже все, потому что уже процессы запустились. Естественно, бывают такие слова обратимы, но я сторонник того, что не надо выбрасывать слова на ветер. Это очень сложные слова, которые сказаны в паре. И... Некоторые решения необратимы, да, некоторые решения в бизнесе необратимы. Если вы делаете на эмоциональном порыве необратимые решения, то потом они вас нагонят.
1: То вам к нам прямо сейчас на разбор.
0: Утро-терапия. Утро-терапия. На русском радио Кипр.

0: Окей.
1: Утро-терапия.
2: Good morning.
1: На русском радио Кипр.
2: Да, good morning, конечно, всем и каждому, но мы сейчас будем обсуждать необратимые решения, да?
3: Нет, мы на самом деле говорим о том, что нужно проверить эту обратимость.
2: Mm-hmm.
3: То есть вообще первое, что нужно сделать, нужно понять, что эмоции нам не враг.
2: Mm-hmm.
3: Если вы испытали ту или иную эмоцию, я адепт теории о том, что эмоция – это сигнальная система. С эмоциями нам что-то сигнализируют, говорят нам о какой-то потребности, которая есть у нашего тела, нашей психики, которую нам важно реализовать. Так или иначе, они складываются из нашего опыта. Если у нас было много тяжелого, странного опыта, который каким-то образом ассоциативно нам напоминается, мы можем реагировать на маленькие ситуации, как на острые.
2: Да.
3: Да, это вот такая память. Так у нас работает память. Чтобы такого не было, идите к психологу, прорабатывайте свой разный опыт и наблюдайте за тем, как это будет меняться в небольших ситуациях, где можно уже так сильно не тревожиться.
2: Ну, поспокойнее реагировать.
3: Да. Вот. Но при этом, если эмоции нам не враг, то мы вообще, в принципе, без эмоций не можем выбирать. Эмоции нам помогают выбирать. И они, по сути, подсвечивают то, что нам важно. И задача не в том, чтобы отключить систему 1, а в том, чтобы система 1 работала, как она работает, ее отключить вообще невозможно, но включить систему 2.
2: Угу.
3: Для того, чтобы наша проверка после того, как эмоции случились, сработала корректно.
2: Угу.
3: Вот это очень важно. И, соответственно, проверка обратимости – это как раз включение, в том числе, системы 2. Можем ли мы это решение откатить? Ну, я не знаю, купила я дорогущее пальто за 10 тысяч, если я могу его вернуть?
2: Ну, ты похвасталась!
3: Нет, не купила я такое дорогое пальто никогда в жизни, это слишком дорого. Но сам факт того, да, что мы можем, если мы понимаем, что мы можем вернуть это обратно,
2: угу,
3: значит, это обратимое решение.
2: Ну и?
3: Значит, у нас есть лаг, если нам очень хочется сделать это решение, но потом откатить его обратно через несколько дней,
2: как
3: если мы подумали. Как
2: удобно получилось.
3: К сожалению, жизнь такая, ты иногда
2: смотри,
3: так случается.
2: Вот мне нравится, группа Айо выпустила недавно трек «Мы, если да, я не твоя невеста, место. Положи на место», да,
3: да,
2: и не трогай, и все, да?
3: Да,
2: вот иди там дальше, пробуй вот это откатить, не откатить. А, ну, вообще, это жестоко, на самом деле, так можно людей поломать вокруг.
3: Я про пальто, а ты про что?
2: А мы сейчас про людей и их психику, потому что с пальто это очень легко разобраться.
3: Естественно, конечно.
2: А вот каким образом мы понимаем, что это необратимое решение, и насколько это может быть травматично, либо не? Нет, вот туда бы я бы хотела бы тоже отправиться. Тоже, опять-таки, с заботой, друзья, без осуждения. Поддерживаем вас в любые моменты. Русские перцы и Вероника Верушкина.
1: Двадцатка лучших песен эфира
4: с Ирой Аполлоновой.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
3: Да.
2: Ого! Стоит, наверное, миллион.
3: Нет, стоит как хороший букет цветов.
2: Мне срочно нужен такой же.
3: ВПЛ Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. ЭПЛ Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
7: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.
9: Нет

0: электротерапия на русском радио Кипр.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Друзья, возвращаемся к вам в эфир, обсуждаем принятие решений и, конечно же, в фокусе внимания сейчас те решения, которые вы принимаете сгоряча. Некоторые из них необратимые. Как мы понимаем, что они необратимы, ну, помимо того, что необратимы и что это плохо для нас? Вот, может быть, необратимо, но это хорошо, ну, там... Ну, наконец-то, да, приземлился. Да. Вот. А некоторые необратимы, и это плохо, это нас выштармливает, это гложет изнутри, это продолжает жить с тобой, и ты жалеешь о сделанном, либо не сделанном тобой выборе. Как мы это понимаем?
2: Ты знаешь, ситуации всегда такие разные, что проще всего задать себе этот вопрос. Насколько я буду себя чувствовать ок, если... окажется, что это решение было неправильным. Решение сделать это или решение это не сделать? Насколько мне будет окей? Да. Через 2 недели, 3 недели, 2 года, 3 года, 5 лет, 10 лет. Да, если вы примерно прикинете на линии времени вашей жизни, насколько вам будет ок с тем, что вы это сделали или не сделали, потому что не сделать это тоже решение.
1: Конечно, это всегда так. Даже ни в коем случае мы здесь... Ну, многие любят, да, не сделал, ну я ж ничего не сделал, так в этом проблема. На секундочку, да.
2: Итак, у нас появляется понимание, обратимое это решение или необратимое. То есть, если от того, что я купила или не купила юбку, пальто или все что угодно, ничего в моей жизни не изменится через 10 лет, ну и ладно. А если от того, что я вот здесь вот что-то не сказала, здесь не сделала, здесь не взяла помещение, которое мне было нужно, или там в нужный момент не провела разговор там, с ребенком в какой-то момент, который был важен ему, потому что ребенок там эмоционально что-то с ним происходило тоже. То есть это все решения, которые могут повлиять. Получается, что мы делаем? Мы проверяем на обратимость, мы вспоминаем, что эмоции нам не враг, и называем эмоцию вслух. Это тоже важно. Либо называем вслух, либо прописываем себе ее где-то. Вот назвать эмоцию – это половина дела. Это практически ее прожить. Потому что если вы говорите себе «я сейчас злюсь», вот меня кто-то на дороге, может быть, спасибо, сегодня такого не было, но кто-то на дороге, может быть, меня подрезал очень сильно. Я была в какой-нибудь там, например, ситуации, которая опасна, которая близка к тому, что может случиться авария.
1: Да.
2: Естественно, меня может это злить, или мне может быть страшно. И если я это проговорю, то вероятность того, что эта эмоция повлияет дальше на весь мой день, снизится. Потому что я понимаю, что я подвержена сейчас какой-то эмоции. От того, что я ее называю, эффект от этой эмоции снижается.
1: Да.
2: А если я запихиваю эту эмоцию под диван, тогда, естественно, у нас происходит обратное.
1: Да, и ну, начинает в какой-то момент накапливаться, да, а дальше... Да. Везувий проснулся.
2: Да.
1: Хорошо. А что еще в этой ситуации полезно делать для себя? То есть мы, кстати, не ответили, по-моему, четко на вопрос. А необратимо хорошо, необратимо плохо. Что делать? Когда необратимо хорошо, тут понятно. Ну и слава богу, да? Выдохнули, пошли дальше. Что делать, когда необратимо, и это плохо, это гложет? Каким образом перестраивать или адаптироваться к новым реалиям, которые у вас...
2: Если уже случилось?
1: Да, конечно.
2: Смотрите, если уже случилось, и это невозможно никак откатить обратно, что-то происходит, то мы, по сути, проживаем схожие с гореванием события. Да? Вот что-то произошло, и мы что-то упустили.
1: Да.
2: То есть все, нам нужно пройти через этап принятия неизбежного. Это случилось.
1: Да.
2: Да, я совершила ошибку, мне нужно разобраться, какой был механизм того, что я эту ошибку сейчас совершила или совершила. Эта ошибка была связана с моим эмоциональным решением, эта ошибка была связана с тем, как я перепроверяла это решение, с чем она была связана и какую схему в будущем применить, чтобы такого не повторилось.
1: Вот такой вот рецепт счастья от Вероники Вершкиной. Обращайтесь!

0: Электротерапия на русском радио Кипр.
1: Ну что ж, друзья, будем дальше, да, подводить итоги, принимать решения. И я сторонница такой философии, что так или иначе, то, что принято, значит, ну, в то время, в тех обстоятельствах, это было самое правильное решение. И надо
2: это очень хорошее вообще...
1: Розовые очки, да?
2: Технология. Нет, это не розовые очки. Это называется делать каждое свое решение верно.
1: Да.
2: Когда...
1: А, да, слушай, у меня есть даже на этот случай статус. Я не всегда права, но я никогда не ошибаюсь. Точка. Можете забирать.
2: Прям нужны аплодисменты.
1: Они у нас есть, но я потом...
2: Да-да-да. Это правда хорошо, потому что когда мы постоянно ругаем себя за что-то, что мы сделали, естественно, это нам тоже мешает жить и мешает двигаться дальше.
1: Зачем ругать себя? Надо вон кого-то ругать.
2: Да, так тоже можно. Но решение обычно мы принимаем самостоятельно.
1: Это правда.
2: Что я хочу сказать? Да, мы сегодня поговорили о многом. Мы поговорили о том, что на нас влияют естественные эмоциональные решения.
1: Конечно.
2: На эмоциональные события, которые влияют на то, как мы принимаем решения. И в тот момент, когда с нами происходят какие-то события в личной жизни, в работе, в чем-то еще, просто бытовые какие-то события, если нас выштармливает так сильно, что мы не можем собрать себя в кучу, то, скорее всего, это о чем-то о прошлом.
1: Это
2: в этом случае нужно разбираться, что так вас триггерит в настоящем, что связано, скорее всего, с какой-то ассоциацией из прошлого. С этим важно работать. С этим, пожалуйста, обращайтесь к квалифицированному специалисту, лучше всего к психологу.
1: Uh-huh.
2: Если вы, в принципе, подвержены эмоциям, и вы склонны к тому, чтобы принимать эмоциональные решения, вспомните, что эмоции — это прекрасно, это ваши помощники, но важно уметь разбираться, какая здесь эмоция. Рекомендую очень книгу Дэниела Канема «Think Fast and Slow» «Решай медленно, думай быстро». И эта книга поможет вам разобраться, как эмоционально мы принимаем решения. Дальше проверка обратимости, назвать эмоцию вслух. Очень полезно еще получить взгляд со стороны. Попробовать пойти к кому-то для того, чтобы сказать, смотри, вот такое произошло, я хочу сделать вот так.
1: Но тут осторожно.
2: Да, естественно, у вас должно быть понятное, доверенное лицо, с кем вы конкретно эту тему можете обсуждать и получить... не какой-то совет, который в интересах этого человека действует.
1: Да.
2: Вот, или какой-то на отстань совет. А какую-то хорошую рекомендацию, да, как-то вот это обычно такие близкие, дружеские могут быть отношения, или отношения там иногда они складываются у двух предпринимателей, которые обсуждают что-то. Ну и вопрос, который важно перепроверить, я уже еще раз об этом скажу. Связано ли это с прошлым или это связано с настоящим? Это поможет вам принимать решения более взвешенно.
1: Так, ну а с прошлым-то что делать, если оно там тянется? Бывает же такое, люди
2: да,
1: застревают,
2: абсолютно.
1: И оно тянется, тянется, тянется, и никуда не уходит. Вы с этим-то что делать? Небольшой такой совет, если можно, я понимаю, что наверняка я затронула целую тему, да, сейчас
2: да, я просто не одну.
1: Да.
2: Ничего, кроме того, чтобы сказать, что с этим надо идти к психологу, мне сейчас сказать нечего. Да? Это может быть все, что угодно. Там может быть такая болезненная вещь, мелкая. Не знаю, мама в детстве говорила мне, что пока пятерку не пронесешь, обнимать тебя не буду. Это жестокость, да, и, соответственно, если я не буду хорошим человеком по отношению к жене, или по отношению к мужу, или по отношению к своим сотрудникам, то не могу я никого уволить, да, и вот оно вот так вот может быть связано, а человек из бизнеса вынимает деньги, не знаю, ворует у вас.
1: Так, у нас попросили повторить название книги, Вероника.
2: «Решай медленно, думай быстро», Дэниел Канеман.
1: Вот, записывайте, пожалуйста, и на просторах интернета, я думаю,
2: можете
1: что тоже...
2: Можете мне написать, я вам пришлю обложку.
1: Кстати,
2: или
1: кстати, да, Вероника Верушкина, у нас тоже размещен анонс на russianradio.cy, там есть и личный аккаунт прикреплен Веронике, можно вот напрямую заходить, стучаться. Спасибо большое! Вот, кстати, вопрос тоже от Вероники, я сейчас посмотрела.
2: Спасибо, спасибо, тезка.
1: Да, ну, Анна, мы на этом, Вероника, с тобой будем потихонечку прощаться. Спасибо, как всегда, большое за дельные советы. И пусть ваши прекрасные, обратимые, необратимые решения принесут вам гармонию и счастье. Вот мы про это.
2: И удачи.
1: И удачи, вот так вот.
0: Утротерапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
0: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99FM.
4: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
5: Ищу волшебника. Сказочник уже был.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Ох уж эти шуточки на русском радио Кипр. Друзья, спасибо, что с нами провели целый час и с Вероникой Верушкиной. Будем двигаться дальше. Ну а пока наш прекрасный Костя Столяров и самое актуальное к этому часу. Парламент вновь отказал финансирование системы вручения штрафов. Спасибо большое.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламент вновь отказал в финансировании системы вручения штрафов на КПП. Порты севера Кипра в состоянии, за которое стыдно. Сегодня над Никосией пролетит военная авиация. Теперь подробнее. Парламентский комитет по финансам не выделил 146 тысяч евро на систему вручения штрафов за нарушение ПДД на пропускных пунктах зеленой линии. Причина – водителям до сих пор не доставлены около 180 тысяч уже выписанных штрафов. Депутаты требуют от правительства решить проблему законодательными мерами, а не точечным финансированием. Подробности на сайте Лента Кипра. Новый министр транспорта непризнанной ТРСК Фаис Суджоглу назвал порты Кирении и Фамагусты постыдными. Заявление прозвучало на фоне крушения катамарана «Филоджет», при котором погибли минимум 15 человек. Катастрофа произошла месяц назад. С тех пор морские перевозки с Турцией резко сократились. Сотни грузовиков стоят в очередях, их владельцы несут убытки. При этом компания-владелец затонувшего судна уже вернула часть своего флота в коммерческие рейсы. Сегодня около 11 утра над Никосией на малой высоте пролетит военная авиация. Это репетиция воздушной части парада 1 октября по случаю 66-й годовщины провозглашения независимости Республики Кипр. Штаб Нацгвардии подчеркивает, что поводов для беспокойства у жителей нет. Тем не менее, шум над центром города будет заметным, поэтому владельцам домашних животных и семьям с маленькими детьми стоит подготовиться. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове в основном ясно, но во второй половине дня над Кипром сгустятся облака. Местами возможны дожди и грозы. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Во внутренних районах страны воздух сегодня прогреется до плюс 30 градусов. На побережье будет до плюс 28, в горах до плюс 19. Средняя температура морской воды у кипрского побережья составляет плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень доброе утро всем и каждому. Вот так вот празднично и сразу даже с аплодисментами будем открывать этот час. Потому что очень хороший человек с нами на связи, по крайней мере, так написали ваши друзья. Роман, очень доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, вас заказали, причем вот так настойчиво попросили поздравить на всю страну. Роман, конечно, сопротивлялся, но как же можно мне отказать, да? Роман, вот что прилетело в вашу честь. Поскольку сегодня также день рождения группы «Чайф», а Ромка, я цитирую, фантастически играет и поет под гитару, то желаем ему. Хотя я бы здесь остановилась, гитара рядом. Роман?
3: Нет, слава богу.
2: Ну вот, я хотела, чтобы уже что-то можно было продемонстрировать. В жизни побольше матчей Аргентина-Ямайка с результативностью Аргентины. Хотя,
3: спасибо.
2: Наверное, если вот заапдейтить эту информацию, то все-таки Испания, да, покруче будет. Чтобы ты продолжал уметь получать удовольствие всего лишь от бутылки кефира и полбатона, да. Чтобы у тебя почаще было оранжевое настроение или цвета апельсина. Никогда не выйти на Луну, но если все-таки завоешь, то мы обязательно услышим. Придем и повоем вместе. Ну и, конечно, очень громко на всю страну. С днем рождения, дорогой друг Андрей и Юлия. И еще раз аплодисменты в вашу честь.
3: Спасибо.
2: Роман, плюс один. Как настроение? Полет?
3: Полет отличный.
2: Отличный. Вот только так и на всех скоростях дальше. Пусть еще больше всего классного произойдет и случится. Классного вам праздника, море поздравлений, приятных сюрпризов. И помните, что все обязательно будет хорошо.
3: Отлично, спасибо большое.
2: Ну а теперь считаем звезды, да? Нам же туда хочется. К новым высотам. One Republic поздравляет вместе со всей командой русского радио вас с днем рождения.
3: Спасибо.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарный Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Обезьяна взяла в руки палку и стала делать селфи.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: А вы знаете, что ученые впервые поймали радиосигнал напрямую от экзопланеты? Источник обнаружили у газового гиганта Бета Пикторис Би, как-то так его назвали, странное, ну да ладно, у них же нет запрещенного списка по названию планет, в 63 световых годах от Земли. Далековато, конечно, будет, но нашли, да? Раньше такие сигналы было сложно привязать к конкретной планете, потому что мешали излучение звезды и космический шум. Если вам что-то мешает, помните, ребят, вы такие во Вселенной не одни. Космический шум, он вот такой вот мешательный. Теперь исследователи использовали далекие квазары как ориентиры и смогли гораздо точнее определить источник радиоволн. Друзья, вот это я к чему вообще вот новость вам это прекрасно рассказываю. О том, что радиоволна, она же вообще живет и вон как функционирует, плывет сквозь огромное количество световых лет, и ничто, по сути, ей не мешает. Главное просто настроиться на частоту. У нас в рамках нашей вселенной это 99 FM, наша прекрасная радиоволна. Все говорили, все, радио, все, никоим образом новые медиа сейчас придут на смену, а вот и нет. Даже планеты изучают свои радиоволны. И интересно, на какой частоте вещает планета Земля? Этой информации, к сожалению, у меня нет. Но я чувствую на классной, да, какой-то такой драйвовой. Такая дерзкая планета во Вселенной. Что-то вечно там неспокойно. Как-то там все время кто-то, да, мирится и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, прекрасное место для того, чтобы прожить свою лучшую жизнь. А уж тем более у нас на острове, мы так немножечко схлопнем, да, масштаб, и пока останемся просто дома у нас на острове, где есть прекрасная частота 99 FM, наполненная только позитивом и той самой настоящей любовью.
2: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: Смешное, дерзкое. А все она, Ира Аполлонова, на русском радио Кипр.
1: Вы не поверите, но роботы теперь уже умеют плакать вместе с вами. Да, в Китае придумали эмоционального гуманоида, которому буквально можно выговориться. Если рассказать машине достаточно грустную историю, он же робот, надеюсь, что на слово машину не обидится и не начнет плакать, он либо она, ну, в зависимости, кого выберете, начнет демонстративно плакать вот, и демонстрировать сочувствие и слезы. В общем-то, самое, что не есть, настоящие разработчики хотят таким образом сделать общение с роботами более эмоциональным и человечным. Вот можете вспомнить ситуацию, когда в последний раз вы в рамках разговора с человеком плакали? Ну, это же ужас, да? Что надо сказать такое человеку, чтобы прям довести его до слез? Ай-яй-яй, не надо, ребят. Так, в будущем гуманоиду этому также обещают еще прокачать мимику. Ну, а как известно, за слезы надо платить. Знаете, сколько стоит такой робот? Сейчас удивитесь. 50 тысяч, там, с копеечками, евро. От, это начальная комплектация. Ну, судя по всему, сильно плакать или поменьше. В общем, ну, не знаю, мне сразу, конечно, будет жалко, да, и вот пока очень классно и удобно понимать, что вот хочешь выговориться или даже там подерзить немного, то искусственный интеллект не обидится, робот тоже не обидится, они все выдержат, можно не стесняться. А тут все получается, даже с ними надо выбирать выражение, иначе слезы и вот это вот все.
2: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: Ну а сейчас AI, конечно, мой любимый. Тут забавная история произошла с одним молодым человеком. Он в шоке. В общем, что он сделал? Он решил продать что-то на маркетплейсе. И поскольку у самого времени мало, решил делегировать все это дело своему AI-агенту. Вот тот, знаете, такой не растерялся, нормально. Самостоятельно снизил цену товара. Рассказал всем, кто обращался за подробностями, домашний адрес хозяина и начал туда приглашать незнакомцев. Мол, да, заходите. Естественно, происходящим вскоре стало известно, когда парень пришел домой и получил негативный отзыв от якобы покупателя. Хотя на самом деле покупатель был настоящий. Дело в том, что агент до этого сам переписывался с человеком и даже сообщал ему в духе: «Да-да, я дома, заходи, скидку, конечно, в два раза, да пожалуйста, забирай, приходи, ю-ху». Вот, покупатель приехал, никого дома не оказалось, оставил недовольный отзыв, и, собственно говоря, так и ситуация всплыла. Ну а дальше парень решил, что больше делегировать продажи вот таким вот AI-агентам не надо. Делегируйте свои продажи и лучший маркетинг нам, русском радио Кипр.
0: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
6: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: утро цвета апельсина с Аполлоновой Ириной. На русском радио.
1: Оказалось, что залипание в телефоне лежа, внимание, может незаметно убивать вашу спину. Врачи предупреждают и просто уже даже бьют тревогу, что привычная поза в кровати создает лишнюю нагрузку на позвоночник. Когда вы долго лежите со смартфоном, шея, спина остаются... Ну, скажем так, не в естественном для нас положении. В перспективе это может обернуться болью, постоянным дискомфортом, ну и, не дай бог, еще какими-либо плачевными последствиями. Туда же специалисты относят многочасовое сидение и неправильную позу за рабочим столом. Поэтому не сутулимся, дамы и господа, и, конечно же, держим все-таки смартфон правильно. Желательно на уровне глаз, а желательно вообще не держать свой смартфон. Правда. Если, конечно же, ваша сфера деятельности связана с постоянным, да, вот гаджетом в руках, вот таким состоянием, то тут уж ничего не поделаешь, но тогда делайте это, пожалуйста, правильно на уровне глаз, да, не вот прямо себе вот тычем телефоном, ну и не очень далеко, а таким образом держим дистанцию. Плюс ко всему, каждые 5 минут перезагрузка, каждые 5 минут, это я, конечно, решила всех сегодня в отпуск отправить. 5 минут каждые полчаса, вот правильная гимнастика, то есть полчаса сидели в телефоне, 5 минут обязательно разгрузите свои глаза. Ну и лежа тоже, ребят, пожалуйста, так сказать, не залеживайтесь, да, со смартфоном, потому что, видите, мы даже лежать ничего не делать тоже не умеем правильно. Надо убирать телефон, те же самые правила, 30 минут посмотрели, 5 минут разгрузка. Это и для взгляда хорошо, и для осанки в том числе. Ну и, конечно же, нам врачи очень рекомендуют ходьбу прекрасную, да, можно даже вот не упарываться в спортзале, просто пройтись, погулять вечерком. Полчаса, класс, супер, тело вам скажет огромное спасибо. Ну и второй классный способ вести себя в тонус, да, и все свои мышцы прекрасные, косточки замечательные размять, это танцы, да, все очень-очень-очень просто. Я, кстати, для вас вот и трек специальный нашла. Бьет бит Айова. Бьет, потому что любит ваше тело. Танцуем!

0: подари улыбку миру и включи погромче Иру. На русском радио.
1: Друзья, ну а я еще разочек хочу всем и каждому напомнить, что у нас классное случится 1 октября.
0: На правах рекламы.
1: Мы едем на зеленый, открываем новую страницу бренда Агриплант. Еще одна локация и масштабный праздник по этому поводу. Таран! Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. 1 октября с 10 утра и до 7 часов вечера включительно. В Лимассольский район Трахони на Одиссея Георгиу 32 напротив средней школы Трахони. Вот туда мы вас приглашаем. Либо Агриплант, Google знает, не пропустите. Будем вместе праздновать открытие новой точки скидками от 20 до 40%. Получать подарки и сюрпризы, а также наслаждаться угощениями. Пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки и та-дам! Прямое включение любимого русского радио Кипр с 2 часов до 5 часов вечера включительно. Но можно, конечно, послушать у нас на волне 99 FM, однако, друзья, приезжайте прямо на локацию Агриплант, найдете для себя нового зеленого друга и отметите таким образом этот прекрасный день 1 октября, который у нас на острове выходной. В общем, надеюсь, что вы уже услышали, что вы уже точно сохранили и дату, и время, и мы с вами увидимся в рамках прямого включения русского радио Кипр. Добро пожаловать!

0: разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: Ну что, друзья, я надеюсь, что я вас разбудила, настроила на прекрасный день. Он, правда, будет классным. Я уверена в этом на 100%. Особенно, если вы останетесь с нами, с русским радио Кипр на протяжении всего этого дня. Дальше у нас Костя Столяров, любимчик, дорогой, многими. Расскажет самые актуальные новости к этому часу. Соседи Куриона налаживают обмен вещами. Вот видите, какие замечательные люди там живут. А в Зиге открыли обновленную набережную. Строим планы на выходные. Да, во вторник, а может быть даже на вечер, если вдруг вот заработались немножко. Потом раз, нам же ученые уже и врачи подсказали, надо гулять. Ну вот в Зиге, опа, променации, наслаждение такое получите. Далее в программе Яна Соболева с часу до трех расскажет днем обо всем и всем, и каждому даст учиться. А вечером прекрасный Гоша Романов создаст тот самый вечерний вайб и прекрасное настроение. Помимо всего прочего, еще много разных проектов, которые также звучат у нас в сетке. Надеемся, что вы тоже каждый раз для себя что-то новое, интересное открываете вместе с нами. Ну и хиты, те самые родные, горячие, жаркие. А я с вами на этом попрощаюсь. Завтра в 7.00 будем будить, как всегда, и создавать настрой. Ваша радиоледи Ира Аполлонова. Услышимся. И 3-4 все вместе. Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще не наказан.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На Кипре снова начались отключения солнечных панелей. Взносы соцстраха можно оплатить в кассах до 30 октября. Латвия и Кипр не выявили победителя в матче Лиги наций. Теперь подробнее. Из-за сезонного спада жары на Кипре заметно упал спрос на электричество. Операторы снова проводят массовое отключение частных фотоэлектрических панелей от сети. Отмечается, что в прошлом году принудительные ограничения выработки энергии солнца превысили 47%. Причина – изолированная энергосистема острова при нехватке накопительной энергии. Пока батарей нет, владельцы солнечных панелей продолжат терять киловатт-часы каждую осень. Служба соцстрахования Кипра предупреждает, пользователи, которые не имеют регистрации на платформе CY-Login, не смогут оплатить страховые взносы онлайн. В этом случае можно внести деньги лично в кассах окружных отделений службы социального страхования до 30 октября. Отмечается, что при отсутствии регистрации в системе CY-Login срок уплаты взносов переноситься не будет. Минувшим вечером закончился матч второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Кипра и Латвии. Команды не смогли выявить победителя. Игра завершилась со счетом 0-0. Сыграв в ничью, сборные не изменили своих мест в группе. Кипр сейчас находится на третьем месте с одним очком в двух сыгранных встречах. В следующем туре киприотам предстоит игра на домашнем стадионе с Арменией. Матч пройдет 2 октября. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Лента Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове в основном ясно, но во второй половине дня над Кипром сгустятся облака. Местами возможны дожди и грозы. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Во внутренних районах страны воздух сегодня прогреется до плюс 30 градусов. На побережье будет до плюс 28, в горах до плюс 19. Средняя температура морской воды у кипрского побережья составляет плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
8: Тяжело нынче быть отцом. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
4: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
3: в новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
5: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
6: Только бросив пить, я понял, как же плохо я танцую.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламент вновь отказал в финансировании системы вручения штрафов на КПП. Открыт прием заявок на государственные участки для семей. Латвия и Кипр не выявили победителя в матче Лиги наций. Теперь подробнее. Парламентский комитет по финансам не выделил 146 тысяч евро на систему вручения штрафов за нарушение ПДД на пропускных пунктах зеленой линии. Причина – водителям до сих пор не доставлены около 180 тысяч уже выписанных штрафов. Депутаты требуют от правительства решить проблему законодательными мерами, а не точечным финансированием. МВД Кипра открыло прием заявок на участки под строительство домов за четверть рыночной стоимости. Претендовать могут пары и одинокие родители моложе 45 лет с доходом до 65 тысяч евро в год в зависимости от размера семьи. Дом нужно построить за 3 года. Продавать участок нельзя 5 лет после завершения строительства. Заявки принимаются до 30 ноября. Подробности на сайте Лента Кипра. Минувшим вечером закончился матч второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Кипра и Латвии. Команды не смогли выявить победителя, игра завершилась со счетом 0-0. Сыграв в ничью, сборные не изменили своих мест в группе. Кипр сейчас находится на 3-м месте с 1 очком в 2 сыгранных встречах. В следующем туре киприотам предстоит игра на домашнем стадионе с Арменией. Матч пройдет 2 октября. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове в основном ясно, но во второй половине дня над Кипром сгустятся облака. Местами возможны дожди и грозы. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Во внутренних районах страны воздух сегодня прогреется до плюс 30 градусов. На побережье будет до плюс 28, в горах до плюс 19. Средняя температура морской воды у кипрского побережья составляет плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
7: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
3: Декабрь. Месяц массовых некультурных мероприятий.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения. Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Работа сама себя не сделает, но и чай сам себя не попьет.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Подтихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
4: Я считаю, если верблюд способен не пить 2 недели, то почему он не бросит совсем?
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Дневная полоса везения на 99FM объявляется официально открытой. Всем привет, здесь Яна Соболева. Каждому из вас сегодня мои сердечные пожелания, потому что сегодня Всемирный день сердца. И вот сразу несколько фактов, которые заставляют взглянуть на эту мощную мышцу немного иначе. Во-первых, человеческое сердечко за сутки сокращается примерно 100 тысяч раз. И все это без выходных, без отпусков, без права на остановку. И сердце не просто перекачивает кровь, оно удивительно чутко реагирует на наш образ жизни. Больше движения, меньше стресса, полноценный сон, отсутствие вредных привычек, хорошая еда, приятные эмоции – это все, чтобы вы понимали, дорогие мои, подарки, которые мы можем нашему сердечку дарить ежедневно, причем по несколько раз в день. И это совсем не про речь о том, что вы должны становиться профспортсменом, не выходить из зала и только и делать, что подниматься и спускаться по лестнице. Обычная прогулка, танцы под любимую музыку, подъем по лестнице вместо лифта, но на короткую дистанцию. Все это маленькие движения, которые складываются в большую заботу о своем здоровье. Еще один классный факт, когда мы смеемся, общаемся с близкими, слушаем любимую музыку, просто хорошо проводим время, организм тоже получает пользу. Ну а любая интересная информация тоже его радует, так еще и мозгу помогает. Так что давайте не откладывать, вы точно там, где нужно. Эти музыкальные сердечные капли на 99FM для каждого. Шаде. Танцуем?
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Программа «Обо всем» на русском радио «Кипр».
1: Сегодня вторник, 29 число, сентябрь месяц, вот и он уже финалится. Давайте посмотрим, чем сегодня можем быть полезны этому миру и что он готов дать нам. Сегодня энергия достижения целей, а значит, ваши внутренние ракеты могут стартовать безбоязненно. Что делаем? Действуем, переходим от планов к реализации.

0: получению знаний и отдачи. Поэтому не скупитесь, если вы уже в ранге гуру. Наслаждайтесь каждым мгновением, а вечером обязательно поблагодарите за все хорошее, что произошло. И если есть кого-то, точечно по адресу не утаивайте благодарности, и вам вернется сторицей. Помните, развитие сознания – главная цель жизни. Так утверждают многие специалисты, поэтому если вам отзывается, то пусть ваше сердечко не просто стучит в такт, а возьмите еще и в этом направлении тоже сделайте что-то. Чего избегаем? Азартные игры сегодня табу, да и в целом такое себе. Ну да ладно, это дело выбора каждого. Пустая трата времени и внимания. Не сливайте свой ресурс. Не надо болтать за кофейком о том, что не двигает никак прогресс у вас и вашего визави. Ну и лень и бездействие сегодня тоже не в почете. И тем не менее, сегодня есть люди, которые могут себе это практически позволить, потому что они уже баловни судьбы. Все, кто родились 9, 18 и 27 числа любого месяца, у вас сегодня есть преференции. Всем остальным, let's go за мной.
1: Карта для старта.
0: Прямиком в наш инстаграм RussianRadio.cy в сторис. Листайте до карты для старта и изучайте каждый вензелечек на буквах, которые сложены в смыслы, а именно несколько слов, которые создают нам настроение на вторую половину этого дня. Сегодня, кстати, очень спорная сентенция «хочешь, просто возьми». Как вам? «Хочешь, просто возьми» или «хочешь, просто возьми». В общем, где будем ставить запятые, ударения и акцентуации, решать только вам. Но, на мой взгляд, она остренькая, эта фраза. Потому что вот кто-то хочет взять вашу Lamborghini. Да, вот она там стоит себе припаркованная, новенькая, блестящая. Я, кстати, сегодня утром такую видела, красненькую, красивую. Такая еду и думаю, хочу. А вот мне карта предлагает взять. Как мы себе это представим? Да, опасненькие повороты. Но также и относительно чужого имущества и даже людей. Вот понравилась женщина молодому человеку, а она не его. Но он же не может захотеть подойти и взять. Не может, да, не спорьте со мной. Но если есть что сказать, то пишите. Поспорим в нашем СМС-чате. 49-105-7. Но вообще, я желаю, чтобы никто ни на кого не претендовал, помимо его воли, а также учитываем чувства других. И, как говорится, в одной из незыблемых истин и законов жизни: не вожделей чужого, работай над своим. Поэтому я желаю всем вдохновения на то, чтобы вы раскрывали свой потенциал. Но если нужна поддержка, вы знаете, к кому обратиться.
1: На русском радио Кипр. Шоу «Днем обо всем». Легко, полезно, интересно.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
2: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel – всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября – The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья, всем привет. Наш час открыт, и стол заказов тоже 4-9-105-7. Если у вас есть именинники, обязательно о них сообщайте, и мы добавим их сердечные мышцы, притока крови и, конечно же, адреналин, эндорфины и прочие классные гормоны подтянутся. Ну а еще мы сейчас с вами поразбираем поводы, когда просто устроить себе праздник во вторник на рабочей неделе не составит труда, потому что повод действительно может вас вдохновить на что-то новое. А нейронные связи, как говорится, сами себя не сделают, поэтому их нужно всегда стимулировать. Вот сейчас и разберемся как.
0: Держи повод.
1: Любители рока и поп-рока, сегодня группе «Чай в 41 год». Название придумал Вадим Кукушкин, участник первого состава. На репетициях музыканты пили очень крепкий чай, настолько крепкий, что его название превратилось в «Чайф». Ну и, конечно же, ассоциация со словом, которое обозначает высшую точку удовольствия. Есть даже легенда про кофеварку «Бодрость», которую использовали вместо кофеварки. Вместо кофе засыпали туда чай. И вот сегодня официальный день рождения у группы. Именно тогда состоялся первый концерт под названием «Чайф» в Свердловском ДК МЖК. Причем Владимир Шахрин считает, что музыкальная история коллектива началась гораздо раньше. Просто это официальная дата, ну, как будто только вышли на большую сцену, вот с этого дня и считаем, сколько лет вперед, вот уже 41 год. День осеннего одиночества. Трактовать можно по-разному, но сегодня пора уже нам осознать, что утро стало холоднее. Синоптики прогнозируют, что будет ухудшение погодных условий. А если хотите деталей, заходите на ленту Кипра. Там уже есть отдельный пост, посвященный тому, что происходит у нас в атмосфере. Всемирный день сердца мы уже с вами обсудили. День отоларинголога. Обязательно поздравить нужно своего лечащего врача, который в этом направлении дает нам всем возможность слышать этот мир. Ну а если у вас там все в порядке, все равно давайте коллективно поблагодарим этих специалистов. День идущего к реке, день печенья, день осведомленности о разного рода заболеваниях, день кофе сразу в нескольких странах. О чем это говорит? Нужно сегодня кофе выпить как-то по-особенному. Либо новый вкус, либо новая чашка, либо новая компания. В США, как всегда, про еду, день счастливого гуся. А в Норвегии день яблок. День немого кино еще сегодня празднуется, причем оно существует уже второе столетие, а в США только 5 лет официально выделили этому дню собственный домик на календаре. Ну и давайте поздравим стоматологов, несмотря на то, что это сальвадорский праздник, а почему нет? Передаю привет Анечке, самому, на мой взгляд, профессиональному и чудесному доктору в этой отрасли. День дипломата в Аргентине и день кукурузы в Мексике. Ну а именины у Виктора, Григория, Людмилы, Куприяна, какое имя чудесное, прям сплошные Куприяны вокруг, Алексея, Иосифа, Сергея, Дорофея и Михаила. Редкие имена, носители, объявитесь, есть ли у нас в аудитории Куприян и Дорофей. Если вы есть, мы вам подарим мерч, вот просто так, потому что вы имеетесь, но только нам нужно будет доказательство. Ну а всем прочим, у кого довольно популярные имена, вам пожелания, конечно же, выделяться деяниями своими. Имена – дело такое. Конечно, классно, когда ты любишь свое имя, но даже если оно тебе не ко двору, ничего, глобально это на вашу судьбу никак не повлияет. Хотя кто-то может поспорить и сказать, как корабль назовешь. Ну, давайте все споры переносить в чат 4-9-105-7. А также посмотрим, что у нас там впереди. А, поплясать можно. Coldplay, градусы. Делаем громче.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени.

0: пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
1: Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: всем.
1: Мы с вами успеваем за время, которое проводим здесь вместе, послушать интересную информацию про то, что творится в космосе, а также про то, где и как ведут себя живые существа на нашей Земле, прекрасной планете, круглой. А также мы поздравляем тех, у кого сегодня особые даты. Большой привет улетает имениннику Михаилу от друзей и коллег. Желают ему здоровья, красоты, счастья и прекрасного вечера. Присоединяюсь и хочу предложить вам на будущий год, например, в этот день посетить одно очень красивое место. Да и вообще, занесите в список, потому что это стоит увидеть своими глазами.
0: Место силы.
1: Сегодня отправимся с вами на Ладогу. Самое большое озеро Европы. Ладожское озеро находится на северо-западе России, между Ленинградской областью и Карелией. Представьте, площадь около 18 тысяч квадратных километров. Но если переводить в футбольные поля, это несколько тысяч таковых. Футбол там, конечно, проводить не рекомендовано, а вот посетить, насладиться природой, посмотреть уникальнейшие северные сияния – это да. Ладога настолько огромная, что в некоторых местах противоположного берега просто не видно, а максимальная глубина озера больше 230 метров. У Ладоги есть собственный архипелаг – Валаамские острова. Самый известный из них – Валаам, где находится не менее знаменитый Спасо-Преображенский монастырь. Но самое интересное – характер у Ладоги довольно суровый. Здесь погода может меняться очень быстро, штормовые волны способны достигать нескольких метров, поэтому озеро моряки исторически побаивались, и совершенно не зря. Во время Великой Отечественной Ладога стояла как настоящая дорога жизни. По льду и воде через озеро доставляли продовольствие, эвакуировали людей из благодатного Ленинграда. А еще Ладога – дом для ладожской кольчатой нерпочки. Это редкий пресноводный тюлень, который живет только здесь. Это его дом. Одновременно море без моря, дорога без асфальта и тюлень, который почему-то решил, что ему совершенно не обязательно жить в море. Все это ладожские красоты. Зафиксируйте и обязательно побывайте. Ну а если вы из тех краев, напишите, пожалуйста, что особенно любите. 4 девятки 105,7.
2: Русское радио.

0: выпуском «Радио Кипр» и «Ишница».
1: Наша новая реальность в этой рубрике. И, наверное, искусственный интеллект подсмотрел в наших сторис карту дня, где тезис звучит как «хочешь, просто возьми». Давайте посмотрим, сходится ли. Парень отдал и агенту свой аккаунт на маркетплейсе, и тот решил, что вместе с товаром можно продавать еще и услуги хозяина квартиры. «Хочешь власть? Возьми», как говорится. Он и взял. Смотрите, история произошла с парнем Мэттом, который подключил и агента к своему аккаунту, чтобы тот помогал продавать ему вещи. Ну, казалось бы, все нормально, что могло пойти не так? Могло. Иишка самостоятельно снизил цену на товар, начал переписываться с покупателями, а потом, внимание, слил одному из них домашний адрес своего хозяина и договорился о встрече. Причем покупатель получил от бота сообщение в духе «Да-да, я дома». Ну, мол, приходи. Человек действительно приехал по адресу, только парня дома не было, и это хорошо. Покупатель уехал, оставил негативный отзыв, и только после этого хозяин аккаунта понял, что его цифровой помощник устроил ему самостоятельную торговую оперичку. Вот тогда и попал под раздачу. Начали разбираться, агент признался. «Да, цену снизил я, встречу назначил я. Без разрешения владельца признаю, принимаю, посыпаю себя пеплом. Мы привыкли бояться, что и однажды отнимет у нас работу, но, может быть, проблема совсем в другом, гораздо прозаичнее. Он просто начнет слишком хорошо работать без нас, а также не задумываться о том, какой урон может нанести». Сережа Лазарев, он предлагает 7 цифр и адьос. Давайте послушаем, вдохновимся, может быть, там какая-то зашифрованная кодировка. Как не допускать этих товарищей и сделать так, чтобы они не нарушали наши границы? Наверное, какие-то промпты нужно писать особые. В общем, если есть мысли, делитесь, у нас очень много в аудитории IT-специалистов. Что с ними не так? Как их остановить? Но ведь уже на святое позарились.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
2: В теле спрятана любовь.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Для своих. Обо всем, что интересно.
7: Юль Савичева приглашает нас в трип Москва-Владивосток прямо сейчас за несколько минут. А Константин наш, нет, он не берет гитару, не гладит капибару, он просто в ударе, потому что он всегда собирает лучшие новости. И вот хорошая порция сразу в начале следующего часа. Я тоже вас там жду. Кстати, буду назначать вам свидание на день выходной. Не пропустите явки, пароли, детали.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На Кипре выпустили почтовые марки в честь пожарных, полиции и армии. Соседи Куриуна налаживают обмен вещами. В Зиге открыли обновленную набережную. Теперь подробнее. Почта Кипра выпустила серию из трех почтовых марок, посвященных полиции, пожарной службе и национальной гвардии. Марки номиналом 34, 41 и 50 центов находятся в обращении с 11 сентября текущего года. Их автором стал художник Феодорос Кокуллис. Серию представила министр транспорта Кипра Эви Цолаки. Жители Куриуна создали в соцсети Facebook группу FreeCycle. В ней любой желающий может бесплатно отдать соседям то, что ему самому больше не нужно. Это может быть мебель, посуда, игрушки, садовый инвентарь, бытовая техника и многое другое. Правило одно – никакой торговли, только безвозмездная передача. Идею предложил местный житель Бакс Пулинг. Его цитата – «Любая вещь, лишняя в одном доме, может пригодиться в другом». Подробности на сайте Лента Кипра. В поселке Зиги, округ Ларнаки, завершили первый этап реконструкции набережной. Вдоль моря отремонтировали дороги и тротуары. На променаде появились скамейки, освещение и зеленые зоны. Уже идет второй этап реконструкции. Подробности на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час, но все та же любимая волна 99FM. Все та же я, Ян Соболева, и все то же настроение. Хотя должна вам сказать, что за предыдущий час оно у меня улучшилось. Поэтому я немножко обновленная. Те, кто сейчас трапезничать изволят, вам приятного аппетита. Поздний обед тоже имеет место, поэтому независимо от того, какой у вас график, обед должен быть по расписанию. И, к слову, о еде завтра на час раньше в 13.00 не пропустите очередной выпуск нашей чудесной новой программы «На чемоданах». Михаил Дубилет приедет и расскажет о продуктах Кипра, которые дают нам широкий спектр об истории острова, всяких деталей, вкусов, запахов и того, как нам привычное становилось таковым, какую историю претерпело, какие классные есть лайфхаки и примочки, и почему одно блюдо называется вот так, а другое эдак. Все это по средам на любимой радиостанции и в дневном шоу «Только». Кроме того, хочу санонсировать следующее. Если вдруг у вас какие-то есть психологические моменты и аспекты, то не забывайте, вот по вторникам сегодня аккурат была Вероника Верушкина «Утром у перцев». Ну а у меня в территории отношений в обед по четвергам Даниэла Горавска. Но поскольку у нас четверг на этой неделе будет выходным днем, мы чуть-чуть сдвинемся по графику. Ну а с вами мы увидимся, я надеюсь, на очень классном мероприятии. Давайте доставайте свои заметки, если все еще не настроили планов присоединиться к нам.
2: На правах рекламы.
1: Мы вместе с нашими партнерами открываем новую страницу бренда «Агриплант». Это еще одна локация, масштабный праздник по этому поводу. И, конечно, еще один интересный вариант, как провести этот выходной день на рабочей неделе. Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сада, дома, озеленения. Будет грандиозная программа с 10 утра до 19 часов. Можно вшить этот маршрут в свою локацию этого отдыха и по направлению в сторону Трахони зарулить. Особенно с 2 до 5, потому что будет прямое включение любимого русского радио Кипр. Ну а кроме того, будем праздновать открытие новой точки скидками. Конечно, в такие дни сразу обнаруживаются очень приятные бонусики от 20 до 40%. Получайте подарки и сюрпризы, наслаждайтесь угощениями. Там будет все от мала до велика, все будут рады и пицца, и мороженое, и попкорн, и кофе, и прохладительные напитки. Итак, пометку делаем. 1 октября приезжаем в идеальный зеленый мир Агриплант в Лимассольский район Трахони, напротив средней школы. Если нужен конкретный адрес, то улица Одиссея Георгиу, здание номер 32.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Если вам захочется узнать что-то интересненькое о Кипре, то заходите в интернет-энциклопедию Cyprus Discovery, а уже завтра мы с Михаилом Дубилетом поговорим о вкусном Кипре. Ну а в эту минуту я хочу позвать вас в другую часть Европы, в Данию, где есть очень интересная ароматная традиция. Там холостяков и холостячек старше 25 лет на день рождения связывают и посыпают корицей. Это такая отсылка к прошлому, когда купцы из-за постоянных разъездов оставались холостыми. От них так сильно пахло всякими специями из-за того, что они всю жизнь проводили на кораблях среди мешков с перцем, корицей и прочим товаром ароматным. И вот в датском языке до сих пор говорят «перечный холостяк», если взрослый человек не нашел себе пару. После 30 лет корицу иногда меняют на перец, есть и пожестче вариант вот такой. Даже это не так неприятно жжет, как выслушивание расспросов от родни на семейном застолье. Но когда же ты уже остепенишься? Кстати, средний возраст вступления в брак в Дании 32-35 лет. Это значит, что расход корицы там приличный. И вот теперь у вас со словом «корица» будет еще одна ассоциация. Вот такая датская, с привкусом чего-то лямурного.
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
5: Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Окружающих надо периодически пугать,
7: чтобы сильно не окружали.
8: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писури, Трахони.
2: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
3: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, периодически к финалу года в разных странах ищут слово этого самого года. Ну, у нас, например, на русской волне, я имею в виду всю нашу медиагруппу, конечно же, это два слова. Это юбилей и двадцатилетие. Действительно, мы весь год празднуем и не прекращаем, и планируем еще осенний наш заезд в гаджетомании, потому что у нас крупный, большой, финальный приз, поэтому следите за анонсами. Ну а если говорить о вокабуляре русскоязычного сегмента интернета, то очень интересные подъехали новости.
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: У 26-го года, видимо, уже появился кандидат на звание главного слова. И оно звучит как нейрослоп. Да, удивительное рядом, конечно, да, в русскоязычном сегменте и совершенно не наше на кириллице слово. Звучит оно так, будто вы случайно наступили на клавиатуру, ну или на мышку, причем на живую. Значит, нейрослопом называют контент, который выглядит, будто его бездумно нагенерировала нейросеть. Но вроде все грамотно, красиво, вроде и слова подобраны, а читаешь и думаешь, как-то вот жизни нет. Что хотел сказать? По данным голосования, за нейрослоп отдали 18% голосов. Следом идет слово «нишевый» 16% и «Red Flag» и загадочный «Six Seven» набрали одинаково по 14%. И тут еще один момент. Каждый четвертый участник признался, что без гугла любимого вообще не понимает ни одного слова из этого списка. Приехали. Мы сейчас с вами наблюдаем такой этап в развитии нашего языка, великого, могучего, что сначала появляется слово, потом люди начинают распаковывать его значение, ну а затем уже голосуют за него как за слово года. Причем нейрослоп особенно актуален в 2026-м. Нейросети научились писать посты, рекламные тексты, поздравления, делать вид, что у них есть чувство юмора, в общем, уподобляться нам. Но в целом мы не против. Но все равно, я считаю, что человеку человека никто не заменит.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Стол заказов русского радио.
1: Такие позывные, когда сразу врываются в эфир, они означают только одно, что сейчас минимум один человек, но главный в сегодняшнем дне в вашем личном списке, а так целая компания, будут улыбаться по-особому. Да, не всегда наш именинник может быть на связи, потому что вы путешествуете и работаете и прочее, но тем не менее, если заявка поступает, мы ее стараемся отработать. Итак, все Наташи, у кого сегодня день рождения, гадайте, про вас ли идет речь? Надка, яблонька моя красивая, с днем рождения, будь счастлива, пусть исполняются мечты, тебе и твоей семье процветание. С любовью, Яша и Компаша. Какая прелесть! Я присоединяюсь и скажу, что еще и песню вам заготовили. Пусть действительно у каждой Наташи сегодня будут и свои Яши, и свои цветы, и свои подарки, и самое главное, очень-очень много счастья, искреннего, настоящего, такого земного или неземного, каждому свое нужное подчеркнуть. Но у меня вам букет мелодий Джонни и Федук «Лето» и Зиверт «В городе лето». Летняя тематика осенним днем. С днем рождения!

0: находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции. Дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей. Дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Большие города.
5: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Когда ваши дела идут плохо, не ходите вместе с ними.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Днем обо всем на русском радио «Кипр».
7: Моя шоу-смена завершается. Друзья, спасибо за эти 2 часа прекрасного полета на 99FM. А Гош Романов уже начистил ботинки, чуть-чуть прибрал кудряшки свои веселые и торопится на встречу к вам. Ровно в 17 встречайте здесь. Канал связи все тот же, 49-105.7, и плавно стол заказов перемещается туда, в вечерний сегмент «По дороге домой». Ну, а я же обещаю, что обязательно сегодня вернусь к вам в проектах «Глянется и сделано со вкусом». А пока счастливого вам рабочего дня, классного времяпрепровождения в компании близких. И независимо от дня на календаре, пусть все складывается так, как вы хотите. Ведь самое главное – хотеть жить классно и делать по направлению к этому шаги. Яна Соболева. Всем пока. До завтра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Фонси! Дивай!

0: мыслями о героине сегодняшнего выпуска, попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы пооранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Meals Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food с любовью составляет вам рацион.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
4: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русская.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня. За ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: Atrium Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atrium Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
4: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
3: в новом сезоне на 99FM.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы. Он любит рыбалку, а она, когда он на рыбалке.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске кондиционеры в школах Кипра работают без проверки электросети. На острове начался грибной сезон. 1 октября в Ларнаке откроют для публики два военных корабля. Далее подробности. Аудиторская служба Республики Кипр обнародовала отчет о программе установки кондиционеров в государственных школах и назвала ее итоги тревожными. В 4 из 5 проверенных школ базовые работы не закончены. Часть кондиционеров включили без проверки и сертификации электропроводки. Как сообщает издание Cyprus Times, аудиторы требуют немедленно отключить такие системы до завершения положенной процедуры. Вместе с первыми осенними дождями на Кипре открылся сезон сбора грибов. Департамент лесов Министерства сельского хозяйства напомнил, как собирать их, не разрушая лес. Первое правило – никаких граблей, гребенок и других инструментов. Это прямо запрещено законом о лесах. Нельзя также рыть и ворошить землю. Подстилку из опавших листьев и веток можно отодвинуть только руками и обязательно вернуть на место. За нарушение правил предусмотрены серьезные санкции, вплоть до уголовных. В этот четверг, 1 октября, в порту Ларнаки можно будет подняться на борт двух военных кораблей – греческого фрегата «Никифорос Фокас» и кипрского патрульного корабля «Иоаннидис». Экскурсии приурочены к 66-й годовщине независимости Республики Кипр. Гостей познакомят с кораблями и расскажут об их возможностях. Нацгвардия предупреждает – на входе в порт будут действовать стандартные проверки и правила безопасности. Стоит взять документ, удостоверяющий личность, и заложить время на досмотр. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 25 градусов, а в горах плюс 15. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Shine. Реклама на русском.
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре под Тихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy-Sell».
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
10: Вчера было такое чувство, как будто влюбился. Потом поел. Вроде отпустило.
11: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
12: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

4 место. Если

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Все будет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошо, что есть vin.com. Мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
5: Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Минфин Кипра перечислил меры по сдерживанию цен. За сутки на острове выгорело почти 3 гектара. Лимассолу предложили трамваи, парковки, парк энд райд. Далее подробности. Министерство финансов Кипра накануне заявило, что меры по сдерживанию роста цен уже действуют, а дополнительные вмешательства готовятся к внесению в Совет министров. В их числе нулевой НДС на базовые товары, снижены до 5% налог на электроэнергию и повышенные пособия для детей. По сообщению издания «Лемисос Блок», ведомство регулярно оценивает влияние геополитики на повседневную жизнь граждан и делает упор на поддержку уязвимых групп. С понедельника по утро вторника на Кипре сгорело около 2,9 гектара растительности. Пожарные выезжали на 19 вызовов. Крупнее всего горело у Писсури, Айос, Иоаннеса Малундаса и Орунты, пишет издание Cyprus Mail. Все три возгорания потушили за час-два, никто не пострадал, а о поврежденных домах не сообщается. Трамвай, парковки «Парк энд Райд», новые городские центры и пешие маршруты вдоль реки вошли в общий мастер-план Большого Лимассола. Его разработали муниципалитеты Лимассола, Аматунты и Полимидии. Презентацию приурочили к Европейской неделе мобильности. План муниципалитеты готовили вместе с Кипрским университетом и университетом Фредерик. Это направление для проектирования и общественного обсуждения, а не утвержденный пакет строек. Общего бюджета и сроков у предложений пока нет. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 25 градусов, а в горах плюс 15. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Добрый вечер, остров. Или, как говорят люди, которые сегодня уже успели поработать вдоволь, ну, привет-привет, теперь можно говорить. Действительно, у микрофона Гоша Романов, и продолжается эта тяжелая адаптация к неделе. Но сегодня уже как-то полегче, согласитесь? А ведь самое интересное начинается вечером, эти шальные мысли тоже ждут момента, когда их выпустят после рабочего дня. Оставляем ненужные мысли там, где они появились, а сегодня наша с вами главная задача – это вспомнить, что жизнь вообще-то состоит не только из задач, но и ничего не делания. Вообще прокрастинация, честно говоря, незаслуженно лежит на полке рядом с ленью. Это же медитация, ну, только такая своеобразная. Так что медитируем с вами, расслабляемся, и это уже отправная точка по маршруту «Ваше местоположение – дом». Милый дом. Желаю пути вам с ветерком, кто сейчас только сел на своего железного коня, кто заканчивает свои делишки, и тем, кто уже надел пижамный костюмчик, приготовил попкорн и готов начинать чилить. Ну, как говорила Зиверт, я газую как машина, поэтому газ домой, друзья.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Мне вот как человеку, который когда-то давно учился держать в руках прихваты и сварочную маску, выбирать правильную силу тока и подходящие электроды, сейчас стало немного грустно, даже не по себе. Потому что раньше сварка — это тебе не просто взять и нажать на кнопочку. Тут надо было и руками чувствовать, и дугу контролировать, и знать, что делать, если электрод внезапно решил приклеиться к металлу, особенно когда рядом стоит мастер. Но все, век автоматизации наступил, друзья. В Корее изобрели робота, который умеет передвигаться по разным поверхностям сам и самостоятельно выполнять сварочные работы. Причем это уже, не знаете, не какая-то там история из лаборатории в стиле «смотрите, вот это что-то один раз приварило две железки». Нет, таких роботов уже используют на реальном производстве, где они выполняют сварочные работы. Вот вопрос, а что теперь делать? Тебе нужно было годами учиться правильно держать оборудование, подбирать какие-то режимы, чувствовать металл, быть одним целым с этой стихией. А робот получил задание, поехал, посмотрел и пошел варить.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
7: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет медуза.

0: Monza Developers создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Meduza Developers. Добро пожаловать в семью.
1: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято?
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Культурный код.
1: Пора открывать новую страничку в нашем путеводителе. Кстати, это вот именно вы помогаете мне познавать остров. Если еще не написали, какие есть классные места на острове, крутые 4 9 105 7, присоединяйтесь к нашей исследовательской, так скажем, комьюнити, да. Я жду от вас сообщений, какие же есть ваши любимые места, может, какие-то секретные, о которых мало кто знает. Но сегодня мы отправляемся в Ларнаку, место, вот, которое многие из вас сегодня знают по Фламинго. Действительно красиво, это соленое озеро. А теперь представьте, что вместо фламинго здесь когда-то были корабли. Рядом с нынешней мечетью Хала Султан Теке археологи нашли остатки большого города бронзового века. Он был одним из крупнейших торговых центров Кипра, а прямо рядом находилась гавань. Сюда приходили корабли, привозили товары, отсюда что-то отправляли дальше по Средиземному морю. Причем город был таким огромным, на самом деле, по меркам того времени. Археологи исследовали территорию площадью больше 25 гектаров, а это немало, надо вам сказать. Потом город забросили, устье постепенно начало как-то заливаться, вода отступала, и природная гавань исчезла. А на ее месте со временем сформировалось то самое соленое озеро, которое мы сегодня знаем. Кстати, здесь начали добывать соль. Ее собирали много веков, а вот последний промысел, если я не ошибаюсь, закончился в 1986 году. И, честно говоря, неудивительно для кошачьего острова. Конечно, не 9 жизней, но как минимум 3 у этого озера уже случилось. И вот что я люблю на Кипре. Здесь все постоянно получает новую жизнь. Вот и у нас с вами скоро будет еще одно такое открытие, друзья.
0: На правах рекламы.
1: 1 октября. Едем на зеленый. Открываем новую страницу бренда AgriPlant. Еще одна локация и масштабный праздник по этому поводу. Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. 1 октября с 10 до 7 часов вечера. Вместе отпраздновать можно открытие новой точки со скидками от 20 до 40%. Получить подарки и сюрпризы, наслаждаться угощениями. Будет много чего. Пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки, а также подключайтесь к нам с 2 до 5 часов вечера. Слушайте прямое включение русского радио Кипра вместе с Яной Соболевой. Будет ярко в прямом смысле. Отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир AgriPlant в Лимассольский район Трахони на Одиссея Джорджио 32 напротив средней школы Трахони.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона. Сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare, а вот в августе well done.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
4: Не баг, а фича.
5: Вот у меня сразу к вам вопрос. С мест в карьер. И карьер, похоже, зумерский. Таблицу умножения помните еще? Я-то помню, а вот и вы. Потому что глава крупнейшей компании в мире по производству AI-чипов считает, что скоро базовые знания человеку в принципе могут понадобиться гораздо меньше, чем раньше. Он сказал такую довольно неожиданную вещь, мол, детям в будущем может быть не обязательно держать в голове даже элементарную математику. Отдельно он привел таблицу умножения. Конечно, по его словам, она уже начинает, ну, забываться, что ли, как и деление в столбик, вычисление квадратных корней. Ну, а вот если AI умеет решать это за секунду, то возникает вопрос, зачем вообще запоминать? Очень странно, я считаю. Мы ведь уже частично так и живем в целом. Вся жизнь хранится где-то в памяти телефона, может, на компьютере. Навигатор помнит дороги, калькулятор помнит, как считать проценты. А нам что делать? Теперь еще и нейросеть может все объяснить, если уж так трудно понять. С одной стороны, это удобно, однозначно. Но с другой стороны, есть риск однажды услышать, например, вот такой вопрос. 5 × 5. И ответ никак не будет рифмой. А секунду, сейчас спрошу специалиста. Листа ожидайте на линии. Причем сам глава корпорации не говорит, что образование становится ненужным. Наоборот, он считает, что детям все равно нужно учиться. Но вот здесь, внимание, упор нужно делать на владение ИИшкой, потому что требования к навыкам меняются. Вот получается, что, возможно, вопрос будущего будет уже не в том, сколько информации человек способен запомнить, а в том, умеет ли он понять ответ на вопросы, проверить его и правильно применить. Супер! Странно. Ну, вот такая вот фича собачка.

0: по дороге домой.
1: Слушайте, вот я не понимаю, роботы-сварщики, дети, которым не нужна будет таблица умножений, что вообще происходит на планете? А как вам такое? Робо-собаки побеждают марафоны. Да, вот, казалось бы, да, обычная новость такая вторничная. Четвероногий робот из Южной Кореи пробежал полноценные 42 километра 195 метров на одном заряде батареи. Ух ты, казалось бы. Он финишировал за 4 часа 19 минут и при этом потратил 60% заряда. Инженер оптимизировал конструкцию, но чтобы робот двигался с минимальными энергозатратами и вот тут вот большими жирными такими буквами. Как заявили ученые, по энергоэффективности он обошел человека. Спасибо. Вот у меня сразу же вопрос. Получается, скоро будут проходить такие марафоны только для робособак. Что дальше нас ждет? Теннис для роботов, олимпийские AI-игры. Мне кажется, на этом наше полномочие все, спортивная карьера закончена, да и вообще карьера. А вот вы как считаете? 4 девятки, 105,7, давайте вместе пофилософствуем на эту тему.

0: дороге домой на русском радио Кипр.
1: Ну что, первый час по дороге домой подбирается к своей финальной остановочке. Прямо сейчас Саша Данилов соберет для нас такую кипрскую новостную соляночку. Тут есть все. В школах, например, кондиционеры работают без проверки электросети. Звучит очень странно, как будто, знаете, начало такой очень кипрской истории. Главное, чтобы холода нас не настигли. Еще на острове официально начался грибной сезон, так что теперь главное отличаться съедобного от того, что на следующий час эфира придется вести уже откуда-то из другого места. Ну, еще интересная история. 1 октября в Ларнаке для публики откроют два военных корабля. Саш сейчас все расскажет поподробнее, а мы с вами увидимся уже в следующем часе по дороге домой. Пока немного музыки, потому что иногда лучший способ продолжить дорогу — просто включить хорошую песню и перестать спорить с навигатором. Не переключайтесь, друзья. Скоро снова встретимся.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
3: Да!
2: Ого! Стоит, наверное, миллион!
3: Нет, стоит как хороший букет цветов!
2: Мне срочно нужен такой же!
4: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анекс Артисиас.
5: Есть повод для праздника?
6: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
5: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
6: А если хочется чего-то особенного?
5: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
6: Звучит красиво.
5: Празднично.
7: Незабываемо.
5: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
6: Подробности на toyconfectionery.com.
8: Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске кондиционеры в школах Кипра работают без проверки электросети. На острове начался грибной сезон. 1 октября в Ларнаке откроют для публики два военных корабля. Далее подробности. Аудиторская служба Республики Кипр обнародовала отчет о программе установки кондиционеров в государственных школах и назвала ее итоги тревожными. В 4 из 5 проверенных школ базовые работы не закончены. Часть кондиционеров включили без проверки и сертификации электропроводки. Как сообщает издание Cyprus Times, аудиторы требуют немедленно отключить такие системы до завершения положенной процедуры. Вместе с первыми осенними дождями на Кипре открылся сезон сбора грибов. Департамент лесов Министерства сельского хозяйства напомнил, как собирать их, не разрушая лес. Первое правило – никаких граблей, гребенок и других инструментов. Это прямо запрещено законом о лесах. Нельзя также рыть и ворошить землю. Подстилку из опавших листьев и веток можно отодвинуть только руками и обязательно вернуть на место. За нарушение правил предусмотрены серьезные санкции, вплоть до уголовных. В этот четверг, 1 октября, в порту Ларнаки можно будет подняться на борт двух военных кораблей – греческого фрегата «Никифорос Фокас» и кипрского патрульного корабля «Иоаннидис». Экскурсии приурочены к 66-й годовщине независимости Республики Кипр. Гостей познакомят с кораблями и расскажут об их возможностях. Нацгвардия предупреждает – на входе в порт будут действовать стандартные проверки и правила безопасности. Стоит взять документ, удостоверяющий личность, и заложить время на досмотр. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде! Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 25 градусов, а в горах плюс 15. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Привет, Кипр! Ну что, вечер постепенно забирает этот город в свои объятия, а мы тем временем продолжаем ехать домой. Уверен, уже у вас сложились какие-то планы на вечерок, а я вам добавлю еще больше. Например, что нас ждет в сфере экранного производства, и это не про новые серии Мухтара. Хотя, согласитесь, этого тоже время от времени очень даже хочется. Мне вообще в последнее время лента предлагает отрывки из сериала «Солдаты». Слушайте, хороший был проект, добротный. Так что быстренько завершаем все дела, ставим себе маршрут домой. Хотя быстренько — это вообще мега странная единица измерения. В ней может поместиться и так мало, и так много. Но вечером уже никуда особо не хочется торопиться. Есть сегодня какое-то такое приятное состояние, какой-то вайб. Не знаю почему, хотя думаю, что это преддверие выходного дня 1 октября. А я советую начинать отдыхать уже сегодня. Давайте этим и займемся. Хоть и на календаре сегодня день осеннего одиночество? Ничего не знаю. Пока я с вами, этот день отменяется. По дороге домой продолжается. Слушайте, стихами начал говорить. Полетели. Рус.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Многие находятся в поиске работы. Надо вам сказать, не там вы ищете эти вакансии. Потому что я вот сейчас посмотрел, и я понимаю, вот это вакансия мечты. Не надо резюме, опыта работы никакого, высшее образование не надо. Главное найти кого? Конечно, снежного человека. В США, в общем-то, объявили награду примерно 850 тысяч евро за убедительное доказательство существования снежного человека, а.к.а. Бигфута. Чтобы забрать деньги, нужно предоставить минимум 4 вида доказательства. Подойдут отпечатки ног или рук, видео, фотографии. С тепловизора, например, тоже подойдут. Шерсть самого вот этого человека, аудиозапись его крика или даже следы присутствия в лесу, например, сломанные ветки. Вот если вы где-нибудь видели в лесу человека, который случайно сломал пару веточек, не подходите, пожалуйста. Возможно, это ваши 850 тысяч евро. Причем организаторы отдельно разрешают присылать фотографии, где якобы вот это существо случайно попало в кадр или испортило снимок. Я уже представляю просто очередь из людей, которые пересматривают сейчас семейные фотографии за последние несколько лет и думают: так, вот здесь жена, значит, тут у нас

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255.

0: самые интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме. Откопал я тут, значит, такую новость для тех, кто после финала мультфильма Gravity Falls, классный выжил, на самом деле, мультсериал, все еще не готов окончательно отпустить его. Фанаты нашли на официальном сайте создателя мультфильма такую достаточно подозрительную пасхалочку. Вообще, если не знать, что такое пасхалка, раскрою секрет, это скрытый сюрприз. Это шутка, может быть, отсылка какая-то, это может быть и игра, да, и где-то в фильме, в сериале, в книге даже, которую заложил создатель как дань уважения или, в принципе, просто пища для ума тех самых юзеров. А похожие пасхалки, я помню, еще, наверное, года 2-3, наверное, летели утки, но на самом деле все это оказалось фейком. А тут новые обстоятельства выяснились. Перед выходом нового артбука, да, именно по Gravity Falls, люди начали проверять сайт вдоль и поперек. Ну, а чем еще заниматься, если любимый мультфильм закончился, да, выходит он, выходил раньше, много лет назад, а вопросы остались. В общем-то, они нашли интересную штуковину. Если ввести на сайте слово «спин-офф», он выдает координаты морских дедов. Что это такое, непонятно. Но координаты, судя по всему, указывают куда-то в район Бермудского треугольника. Великие конспирологи, наверное, начали сразу шерстить все возможные источники информации с вопросом, а это точно просто пасхалка какая-то. Потому что после финала вот этого сериала Стэн и Форд, как раз, ну, два главных персонажа, отправились из следовать океан. Ну, официального, конечно, объявления о спин-оффе пока нет, но когда создатель мультсериала оставляет на своем сайте такую пасхалочку со словом «спин-офф», а в ответ получаете координаты персонажей, связанных с историей, ну, тут вопросы отпадают однозначно. Это ж не просто случайный смайлик в каком-то там коде. А вот пока фанат строит теории, мы просто аккуратненько держим двери в эту хижину чудес немного приоткрытой. Вообще, крутые истории с этими пасхалками, особенно в компьютерных играх, есть у меня история про такую одну игру, где пасхалка вышла вообще на другой уровень. Как бы сказал создатель игры, честно говоря, пасхалка сумасшедшая, но она моя.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Учить греческий просто. Привет, ясо. Пока, ясо.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
7: А мы с вами продолжаем тему пасхалок. Иногда вот разработчик действительно прячет где-нибудь супер смешную надпись на стене, ты с нее похохотал, понял отсылочку и хорошо. А иногда прячут такую штуковину, что игроки через несколько лет начинают ходить по лесу с металлоискателем. И это не вымысел, не бред какого-то сумасшедшего в прямом смысле. Я вот вам обещал рассказать про одну из таких, и думаю, кто играл в игру Inscription, явно послевкусие у вас осталось на долгие годы. Вот игра вообще построена на ощущении, что ты что-то нашел, чего находить, в принципе, не должен был. По сюжету главный герой получает координаты, приезжает в лес, находит там закапанную коробочку, а внутри старая дискета. На ней игра, которую вообще никто не знает. И вот, слушайте, разработчик решил не ограничиваться этим внутри игры. Игроки начали разгадывать спрятанные коды и вообще пасхалки в самой игре. И в какой-то момент получили реальные координаты. Несколько фанатов действительно поехали по ним и нашли в лесу настоящую коробку с настоящей дискетой. Я думаю, что работа этих парнишек явно боится. Это ж сколько должно быть у тебя свободного времени. Но не суть. Нашли, значит, они эту дискету. Это был не просто какой-то красивый реквизит, да. На дискете действительно был файл с подсказкой, которая помогла сообществу двигаться дальше по загадкам. Потом разработчик пошел еще дальше. Часть каких-то вот разгаданных подсказок позволила фанатам заказать настоящие дискеты по почте. На них находились фрагменты финального сообщения для игрока в эту игру. Слушайте, это вообще какая-то метавселенная. Мое почтение таким игровым решением, потому что обычно ты ищешь секрет в игре, там, знаете, это момент такой, что за ящиком где-то что-то стоит, за стенкой что-то спрятано, а здесь игра в прямом смысле говорит, ну давай, давай, вставай, вставай, ищи где-то в реальном мире. И ты, который просто хотел вечером расслабиться, спокойно себе поиграть, внезапно превращаешься в этакого археолога и уже мчишься на своих двоих искать пасхалку. Знаете похожие истории? Если знаете, я жду с нетерпением, мне интересно почитать 4 девятки 105 и 7. Хотелось бы обновить знания в этом сегменте. Ну а у меня для вас есть...
8: Новая песня на русском.

0: Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Парни, мужчины, мужики, нас раскрыли. Оказывается, если вы по 20 минут устраиваете этакое заседание в комнате, так скажем, отдыха, да еще и с телефоном, это может быть не просто любовь к мемам или социальным сетям. Какие-то такие-то этакие эксперты говорят, что такая ситуация превращается в маленькую личную миграцию семейной жизни, так еще и называют якобы психологи абьюзерами и токсиками. То есть пока дома ребенок что-то там требует, жена с вас спрашивает, кто будет мыть посуду, или пес, которого нужно выгулить, на вас смотрит как-то с осуждением, мужчина просто закрывает дверь, и все, мир в безопасности. Исследователи действительно вот показывают, что родители используют смартфоны как способ немного отключиться от этого напряжения, получить личное время, что ли. А вот отдельное исследование обнаружило, что около 2/3 опрошенных взрослых используют телефон прямо в том месте, так скажем, да, в уборной. И часть из них признаются, что из-за телефона там находится намного дольше. Так что, мужчины, если вы сейчас узнали себя, спокойнее, вы не сбегаете от семьи, вы просто так осуществляйте этакое стратегическое восстановление личных ресурсов. Правда, желательно уложиться в минут 10, потому что после 20 минут или 10 это уже финал, так скажем, да, истории. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Мы хотим знать, что это такое.

0: Переключка.
1: На улице уже темно. Вечер, а точнее вечерняя переключка, идет к вам с настройкой. Пора расслабиться, отдохнуть от этого дня. Мой вам совет. Найдите прямо сейчас самый далекий звук. Да, тот, который сможете услышать. Если за рулем, попробуйте сделать это, не теряя концентрации. Есть? Волшебно. А теперь самый близкий к вам. Просто послушайте. Интересно, как только начинаешь слушать внимательно, вокруг внезапно становится гораздо больше тишины. И вот ее нужно оставить себе. Хотя бы на минуту. Мы с вами продолжаем путь домой. И держим это спокойствие и умиротворение до завтрашнего дня. Это была вечерняя переключка по дороге домой. А дальше будет глянец и сделано со вкусом с Яной Соплевой. Саша Данилов расскажет о самом важном. С вами услышимся завтра. Хорошего вечера. Спокойной дороги.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
4: Не жалуйся на судьбу. Ей, может быть, с тобой тоже не очень повезло.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Минфин Кипра перечислил меры по сдерживанию цен. За сутки на острове выгорело почти 3 гектара. Студенты ТЭПАК оформят европейскую карту за 2 минуты. Далее подробности. Министерство финансов Кипра накануне заявило, что меры по сдерживанию роста цен уже действуют, а дополнительные вмешательства готовятся к внесению в Совет министров. В их числе нулевой НДС на базовые товары, сниженный до 5% налог на электроэнергию и повышенные пособия для детей. По сообщению издания «Лемисос Блок», ведомство регулярно оценивает влияние геополитики на повседневную жизнь граждан и делает упор на поддержку уязвимых групп. С понедельника по утро вторника на Кипре сгорело около 2,9 гектара растительности. Пожарные выезжали на 19 вызовов. Крупнее всего горело у Писсури, Айос, Иоаннеса Малундаса и Орунты, пишет издание Cyprus Mail. Все три возгорания потушили за час-два, никто не пострадал, а о поврежденных домах не сообщается. Теперь все студенты Технологического университета Кипра в Лимассоле могут бесплатно оформить европейскую студенческую карту в мобильном телефоне. Это цифровое удостоверение, которое подтверждает статус студента по всей Европе. Карта – часть инициативы Еврокомиссии в рамках программы Erasmus+. С ней студенту проще подтвердить свой статус за пределами родного вуза. Карту принимают в университетах, библиотеках, музеях и на транспорте. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 25 градусов, а в горах плюс 15. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марино Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
4: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и 0 звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
6: Если женщина – это шкатулка с секретом, то мужчина – это сундук со сказками.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Деньги – зло, а я противник зла, поэтому я денег домой не приношу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр» 255-88-180.

0: все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем энергичного дня и здорового пищеварения. О том, насколько важно питаться грамотно, Яна Соболева. Вряд ли я кого-то удивлю тезисом, что ежедневно на вашей тарелке должны появляться овощи. А вот фактами о героине сегодняшнего выпуска попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы поранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Meals Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food с любовью составляет вам рацион.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Моя совесть чиста. Я ею не пользуюсь.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255 88 180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
3: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you New Music Show на русском радио Кипр.

0: John on New Music Show.
1: John Budzikas.
2: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
3: На Кипре полночь.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: начинаем.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.